Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Москве 7 часов утра. Вставшему солнцу в комплекте прилагается Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Минпромторг будет автором первой новости в этом выпуске. Именно там сообщили планы по восстановлению всех складов после атак беспилотников у нас по регионам. Говорить, это первое, о полном восстановлении логистических центров сейчас, которые пострадали в результате прилетов, конечно, еще рано, но это пункт первый, теперь важный на перспективу. Уже перестраивают повсеместно логистические схемы, и пункт второй, новые объекты возводят взамен сгоревших. Ну и далее, Минпромторг и цифровые платформы в ближайшие месяцы оценят полный объем ущерба, который есть, дальнейшую перестройку логистики и необходимость участия властей в восстановлении объектов. При этом восстановление пострадавших складов будет напрямую зависеть от того, а нужны ли они будут после изменения схем доставки. Что же касается мер поддержки предпринимателей, напомню, которые получили убытки из-за атак БПЛА на логистические центры, ее уже ввели и для компаний, и для частников, если размер ущерба у них превышает 5% годового дохода. В плане доходов стало известно, сколько россиян сейчас в моменте получают 100 тысяч рублей и более в месяц. Это уже каждый пятый гражданин трудоспособного возраста у нас в стране. Свежие данные пришли от Росстата по итогам первого полугодия в этом сезоне. В ведомстве также сообщили, что доля россиян с ежемесячным доходом 60 тысяч рублей и менее в последние месяцы сократилась еще. Но все равно самое важное, что это пока самые распространенные зарплаты по стране. Столько получают пятеро из 10 работающих. И всем работающим в России. Давайте еще пожелаем такого же расклада вещей, которые произошли с обычным работягой из американского города Брэдвилл, это у них штат Иллинойс, а он в день рождения этот человек взял и выиграл в лотерею 1 миллион долларов. Вот это подарок! События при этом развивались, ну, как-то буднично, как, наверное, у каждого из нас они могут в день рождения развиваться. В гости пришел к нему друг, принес 3 лотерейки. «Бери, — говорит брат, — от души». И один из билетов совпал с выигрышной комбинацией. Правда, сначала именинник не понял, что выиграл невероятно крупную сумму, потому что тот же самый друг лотерейку посмотрел, проверил на выигрышные нули, посмотрел и вроде как понял, что выигрыш 1000 долларов составляет. Ну, тоже неплохо. И вот вместе с женой американский трудяга после своего дня рождения поехал в призовой центр лотереи. А там ему сообщили, что выигрыш его не с 3 нулями, а с 6. То есть он выиграл 1 миллион долларов. По словам жителя штата Иллинойс, он после этого просто на всякий случай присел. А жена еще долго рыдала в счастливом шоке. Побольше таких историй всем, кто в трудах и заботах.
0: С другом-то что?
1: Видимо, придет еще раз на день рождения.
0: Возьми лотерейку, да?
1: Да,
0: и будешь плакать. Говорит, да, от души, говорит, забирай лотерею. Чудесная история, Денис. Спасибо, обязательно приходи еще.

0: Добрым утром, друзья.
1: С добрым.
0: Среда, 9 сентября на календаре. Приветствуем всех и каждого. И мы уже с вами выиграли в лотерею. Даже не миллион долларов, а гораздо больше. Мы вот все вместе собрались. Утром встали, утро уже доброе. Будем слушать прекрасную музыку, поиграем, развлечемся и что-то, как всегда, животрепещущее обсудим.
1: Да, мы отмечать сегодня будем. Сегодня празднуется Международный день красоты. Я вас с этим поздравляю, господа, потому что вы прекрасны, вы красивы.
0: Помните мем с Киану, где он говорит: ты красавец, и ты красавец, и ты молодец. Вот это все про вас.
1: Не забудьте поздравить жену утром, дорогие мужчины. Ей будет очень и очень приятно. Так, ну и, конечно, будем обсуждать тут уже вне касательно там мужчин-женщин. А в целом мы хотим спросить у вас, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?

0: Любви много не бывает на разных языках. Тем более «Я тебя люблю» от Адриана Челентано на радио 7 на Семи Холмах. 7.12 в столице. Ну и давайте послушаем новости, которые мы с вами могли проспать. Утро на Семи
1: Холмах. Несколько видеороликов вирусились, ну и, конечно, новости интересные разлетались. Итак, смотрите, бразильский бегун, умница, невозможно, продал рекламу сразу 11 компаниям и надел все футболки одновременно. Ну, то есть, решил, что пусть будет так. В конечном итоге, он, когда финишировал в тройке призеров, решил исполнить условия всех контрактов сразу. И на видео вот стоит человек с кубком, секунда, да, фотография, потом он снимает одну майку, потом снимает вторую майку. Потом третью, четвертую и так, собственно, 11. Все сказали, что правда находчивый парень. Фотографии вирусятся в сети. На них красуется Юра Борисов, который, ну, наш актер, да, мы все помним, отрывается на 60-летнем юбилее Сальмы Хайек в Италии. И еще и с какой прекрасной девушкой он там, собственно, она, по-моему, падчерица Сальмы. Она же, эта девушка, выложила эти фотографии во всяк разные сети. Ну, а в целом компания была просто потрясающая.
0: Он же как бы женат.
1: Да, я забыла.
0: Хорошая история. Отрывается в компании девушки из окружения Сальмы Хайек. Ладно.
1: Ты представляешь, а я и забыла.
0: Да, ну
1: там
0: ничего.
1: Же еще были.
0: И Рита... Она тоже забыла, и он, видимо, да.
1: И Рита Ора, и дети Пина, собственно, мужа Сальмы, и Анджелина Джоли. В общем, все были там, Юра тоже там. Ну, как сеть отреагировала? Сказали, что ну все, он теперь, собственно, в тусовке. Тут вообще без вариантов. Это ж не просто, когда тебя приглашают на какой-то прием. Это уже вот полноценно ты вошел... ну, как это сказать?
0: В семью. Юра
1: да,
0: Хайек.
1: Да, да, да, да. Примерно так. Вчера весь вечер все новостные ленты были, конечно, заполнены неким событием. Смотрите, открывался ресторанный сезон. Ну, то есть обычно это такое очень светское, очень строгое и, как пишут сети, очень скучное мероприятие. Помимо вчерашнего. Что случилось? На самом-то деле, вот прям писали именно так, что, мол, мы видели все на светских мероприятиях. Вообще все. Но драку увидели впервые. Да, было светское мероприятие. И там Антон Пинский, это, ну, ресторатор известный довольно, против Ильи Трапезника, это уже блогер, собственно, критик ресторанный. Подрались. Ну, подрались действительно. А почему бы и нет, а почему бы и да. Молниеносно это все разлетелось. И многие, знаешь, что еще говорили? Как удивительно, есть же один, ну, кафе-ресторан, где кофе есть в названии. И, как правило, все драки были там. И в один день просто вот эта доминанта самого известного места для боев, собственно, сместилась. Ну, так.
0: А что, ну, пиарщикам, как всегда, наше почтение. Не больше,
1: ты думаешь, это было задумано?
0: Света.
1: Да ну перестань, ну просто, ну... Утро на семи холмах.

0: Ариана Гранде на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и насколько грандиозным будет день сегодняшний, подскажут звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня середины недели принесет вам редкий шанс перехватить инициативу в проекте, где остальные проявляли медлительность. Овны, львы и стрельцы, не зевайте. Это ваш шанс заслужить авторитет и уважение.
0: Знаком земли день подарит долгожданное ощущение полной ясности в материальных вопросах. Тельцы, девы и козероги смогут выстроить четкую и надежную стратегию расходов на грядущий сезон.
2: Знаки воздуха. Держите под контролем любые эмоциональные порывы и избегайте спонтанных споров. Тут один вопрос. Как? Желание, знаешь, невозможно, как знак воздуха говорю. Желание близнецов, весов и водолеев непременно оставить последнее слово за собой может обернуться охлаждением отношений с важным человеком.
0: Знаки воды. Сегодня звезды помогут вам увидеть скрытый подтекст в недавних событиях. Раки, скорпионы и рыбы. Подумайте о том, как обратить его себе на пользу.
1: Утро на семи холмах.

0: Почти половина восьмого в российской столице. Это «Самое доброе утро» на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В Миноборнауке допустили, что правила приема в вузы по стране могут изменить из-за олимпиадников. Ведомство проанализирует итоги прошедшей приемной кампании летом, и речь, в общем-то, пойдет о главном – о введении единых правил распределения бюджетных мест, чтобы число победителей олимпиад, которые поступают без вступительных испытаний в университеты, не сокращало при этом количество мест для сдавших ЕГЭ, как это было этим летом, когда даже ЕГЭшники-стобальники не могли попасть на выбранное направление, потому что все места занимали олимпиады. Оптимальным решением тут эксперты считают именно введение единого порядка для всех вузов, когда победители олимпиад и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджетные места по разным квотам. Страховой рынок пополнился у нас новым полисом. Теперь, сообщается, автовладельцы могут застраховать машину от ударов дронов. Это отдельный полис, который не привязан к действующим КАСКО или ОСАГО. Годовой тариф по нему предварительно сообщается от 3 до 8 тысяч рублей. Это в зависимости от покрытия. 400 тысяч, 1 или 2 миллиона в рублях. Сообщается также, что новая страховка покроет как полное уничтожение, так и локальные повреждения авто от БПЛА или упавших частей, если инцидент при этом классифицируют как теракт или диверсию. Стандартная КАСКО, допустим, такой риск включает редко до сих пор, а новый полис можно оформить именно как самостоятельную автозащиту или как дополнение к уже имеющимся у автомобилиста договору. Эксперты советуют только выбирать лимит, исходя из рыночной цены вашей машины и стоимости ремонта. Сертификация МС-21 и обновленного суперджета завершится в ближайшее время. Как уточнили в Минпромторге, сейчас эти новые отечественные модели самолетов на финальной находятся стадии испытаний. И далее, осенью этой, начнется серийное производство полностью импортозамещенного суперджета 100 в Хабаровском крае. Вообще потребность регионов сейчас в новых пассажирских лайнерах оценивают примерно в 100 машин. Часть потребностей закроют новыми турбовинтовыми Ил-114-300, часть суперджетами. И еще из ближайшего – поставки среднемагистральных лайнеров Ту-214 нашим авиакомпаниям начнутся в новом году. Это еще один самолет, целиком оснащенный нашими системами и деталями. Ну а далее будет массовый выпуск МС-21. На этом у меня пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
2: Радио 7.

0: давно под эту песню и можно День красоты отмечать официально, причем Уитни Хьюстон, It's Not Right, But It's Okay. Это прямо гимн этого утра. Может, даже где-то что-то не сложилось, но все обязательно будет в порядке. Ну и о красоте говорим целое утро. Куда деваться? Первые комментарии.
1: Если прямо сейчас зайти в одну из наших соцсетей, ну, с красивого начали. Евгений опубликовал две фотографии, одна над другой, и там прекрасное, красивое море, и очень красиво, слушайте, как выстроены кадры, потрясающе просто. А, наша термокружка Радио 7, а она же хорошо.
0: Она с козырей. Сразу хотят забрать главный приз этого утра. Так, Алексей, насчет красоты пишет, все сложно, потому что в мире много красивого. Разумеется, природа, и люди многие отмечают, да, вот именно красивые природные места. Красивые женщины, пишет он, замечательные в нашем мире. В скобках написал, особенно жена, потому что, видимо, она рядом. Но, разумеется, ну, я ожидал такое сообщение, но не думал, что напишет это мужчина. И пишет, самое красивое, что я увидел, маленькое, крохотное, сморщенное чудо. Это он о том, как увидел впервые в жизни свою дочь.
1: Я думаю, сегодня будет много комментариев.
0: Я же говорю,
1: да, посвященных.
0: Но я думал, что дамы будут писать, а тут Алексей, отлично отметили, спасибо.
1: Так, Елена пишет, доброе утро, самое красивое, это, конечно же, отражение в зеркале. Хорошо. Ну, а если без шуток, Лен, ну какие шутки, зря вы.
0: Конечно, ни в коем случае.
1: Вообще, он пишет, самое красивое, что видел, это Черногория. Поднялась на какую-то высокую гору, вокруг скалы, огромные зеленые горы, высокие деревья, внизу Адриатическое море. Это было невероятное зрелище. И смотри, я смотрела и плакала от того, насколько это все красиво. Прожила всю жизнь в Норильске, в тундре тоже есть своя красота. Но так не хватает зеленого цвета и высоких деревьев.
0: Ой, какое хорошее сообщение.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Действительно, все о природе. Вот, например, очень хорошо Сергей ВКонтакте написал. Одно слово написал. Байкал. Все.
1: А, ну,
0: понимаем. Написал Байкал, но фото предложил. Действительно, это красиво. И все, кто был... Я не был. Ты была уже?
1: Не-а.
0: Так, значит, да.
1: Все, собираемся.
0: Ну, в Иркутск надо слетать, конечно.
1: Да надо. Ольга пишет, всем доброго утра. Самое красивое для меня, когда дети сладко спят. Они же правда очень такие.
0: Это они мило спят.
1: Да.
0: И в этом главный плюс, да, они спят. То есть они не шумят, не задают вопросы, они спят. Конечно, это мило. Думаешь, о, хорошо, отдохните пока. И мама, соответственно, отдохнет тоже.
1: А вот еще сообщение. Вчера, услышав тему, задал вопрос жене, мол, а что для тебя красота? И вот сидит она в задумчивости, а я предвкушаю, что сейчас начнет про гармоничность композиции в интерьере и так далее. Стопка банковских банкнот с 5000 купюрами, да, но вот это невероятно красиво, ответила жена.
0: Ну и вдогонку, Дмитрий, просто отличная и шутка, и картинка. Он написал, Хабаровск великолепен. И прикрепил к этому посту стопку 5000-ных купюр, где изображен, собственно, Хабаровск. Дмитрий, это заявка на победу. Впрочем, мы только начали. Это первый набор комментариев. Мы еще вашу не видели. Рассказывайте, что самое красивое в жизни вы видели. Можете пересказать словами, можете картинку прикрепить. Как вам удобно, любые соцсети. Опять же, где удобно, там и пишите. Ждем.

0: Билли Джоэл, его Mother Trust на радио 7 на 7 холмах, 7.46 в столице. И самое время попутешествовать во времени и в интернете. Полетели. Утро на семи холмах. Интересные заметные публикации от 9 сентября 2016 года, вот чтобы, знаете, понять, насколько далеко мы продвинулись. И вот опять же, чтобы понять, это интересная история про айфоны.
1: Так, ну в преддверии, видимо, очередной презентации.
0: В 2016 выходил iPhone 7. Ох. На 32 гигабайта была старшая версия. Понимаете, да? Вот 10 лет прошло, и сейчас, ну, 32 гигабайта. Это что, там же две фотографии, что ли? Видосик снять с вечера один. В общем... И некоторые ушлые люди выкладывали, ну, например, в том же ВКонтакте, в соцсетях объявления. И некие опросы, мол, на что вы готовы ради айфона на 32 гигабайта?
1: Так, iPhone 7.
0: И если, ну, например, люди, которые выкладывали такое объявление, были согласны с точки зрения человека, они ему просто действительно этот айфон дарили.
1: Ух ты!
0: Так вот! Что предлагали пользователи человеку, который им, в свою очередь, предлагал iPhone 7 на 32 гигабайта? Стать парой. Это прям часто было. Поставить свечку в любом храме. Все, просто да, iPhone. Любые фотографии для него сделать, вот какие он захочет.
1: Ну и
0: буквально с десяток прямо согласились на добровольное рабство и интим. iPhone 7 на 32 гигабайта.
1: Сейчас он
0: даром никому не нужен. Я сейчас тебе придут и скажут, вот тебе свет, iPhone на 32 гигабайта. Ты скажешь...
1: Выбрать.
0: В своем ли вы уме, вы мой терабайтник видели? Или два. У тебя двух? Уже два. Понимаете,
1: два терабайта.
0: Да? Мы сейчас не будем считать, сколько там айфонов по 7 и сколько у тебя рабов могло бы быть. Не будем считать. Ну и очень интересная история из США, где учитель по математике принимал тесты от школьников. И он такой, знаете, был старомодный учитель. Он все время жаловался на то, что школьники постоянно торчат в телефонах, не обращают внимания на то, что происходит вокруг. В общем, тесты по математике. А в конце теста он разместил 4 фотографии. Тесты были удаленно сделаны. Разместил 4 фотографии и попросил отметить, где он на одной из этих фотографий.
1: Серьезно? Вот
0: это да! И тот, кто отмечал, как он выглядит хотя бы, да, тот и получал 5, соответственно. А кто не отмечал, ну, тот не получал 5. И тест сдали единицы. В общем, вся история. То есть, представляете, 10 лет назад дети действительно не понимали, что происходит вокруг них, и не помнили преподавателя математики.
1: В лицо.
0: В лицо, конечно, представьте. То есть, он стоит перед тобой 40 минут, например, на протяжении семестра. А здесь вот получилась такая история. Но единственная сложность, он был азиатом.
1: А,
0: да.
1: Да. Ну, тут правда сложно запомнить.
0: Но, тем не менее, пожалуйста, ну, кого угодно можно запомнить, если ты смотришь на этого человека действительно глаза в глаза на протяжении...
1: Ну, как минимум месяца, да?
0: Ну, за месяц-то можно. Какого цвета волосы, кстати, Свет? Ладно. Шутка. В общем, друзья, сегодня тоже что-то интересное произойдет. Тут iPhone новый скоро выходит, раскладной, слышали, да?
1: Завтра.
0: А через 10 лет кто-то будет говорить, ха-ха, раскладной iPhone, кому он был нужен?

0: Мрайя Кэрри, ее «Touch My Body» на радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Игра. Снова кто-то сядет за парту. В 7 класс отправляемся через 25 максимум минут. Заявки на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. До конца этого часа танцевальная коллекция радио 7. 7.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Алло, ну как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ПЭТ-платежей 2026. 16+.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение. Простой.

0: туда и гриппа.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. Денис Лизин и новости. Утреннее лучшее сочетание. Доброе утро.
1: Кстати. Да, прямо сейчас. Дима, привет, Свет, привет. Доброе утро всем. В Миноборнауке допустили, что правила приема в вузы по всей стране могут изменить, и причина – олимпиадники. Ведомство проанализирует итоги прошедшей вот минувшие месяцы приемной кампании, и далее речь пойдет о введении, возможно, единых правил распределения бюджетных мест для всех университетов, чтобы число победителей олимпиад, которые, напомню, поступают без вступительных испытаний, не сокращало при этом количество мест для сдавших ЕГЭ. Как это и было, собственно, летом, когда, напомню, даже ЕГЭшники, 100-бальники, не могли попасть на выбранное направление просто потому, что все места там взяли олимпиадники. Оптимальным, эксперты говорят, решением было бы введение именно единого порядка для всех вузов, когда победители олимпиад и выпускники, сдавшие просто ЕГЭ, поступали бы на бюджетные места в университеты по разным квотам. Сертификация МС-21 и обновленного суперджета завершится в самое ближайшее время, как уточнили на этот счет в Минпромторге. Сейчас новые наши отечественные модели самолетов на финальной уже стадии испытаний. Далее осенью этой начнется серийное производство полностью импортозамещенного суперджета 100 в Хабаровском крае. Потребность вообще оценивают регионов в новых пассажирских лайнерах. Вот сейчас в моменте это примерно надо 100 машин. Часть потребностей закроют оперативно новыми турбовинтовыми Ил-114-300, часть как раз суперджетами. И еще из ближайшего это о том, что поставки среднемагистральных лайнеров Ту-214 нашим авиакомпаниям тоже массово начнутся в новом году. Это еще один самолет, целиком оснащенный нашими системами и деталями. Ну, а далее, естественно, будет выпуск флагмана МС-21. И еще новости о технике. О технике, которая прям как люди. Ну, давайте оценим. Около 30 роботов приняли участие в митинге у здания Министерства цифровых дел в Польше, в Варшаве. Робо-участники митинговали, как это принято у нас, людей, и требовали начать регулировать внедрение искусственного интеллекта для защиты человеческих рабочих мест. Роботы были за нас. Получилось невероятно зрелищно и, главное, очень креативная демонстрация. Ну, то есть, давайте представим, на улицу к зданию польского Минцифры вышли человекоподобные машины и четвероногие роботы, похожие на собак. Они размахивали флагами и через громкоговорители двигали роболозунги. «Защитим рабочие места», «Пора вводить правила для ИИ». А затем один из участников робоакции, человекоподобный, сделал заявление для прессы, что присутствующие вот здесь на митинге машины демонстрируют, насколько продвинутыми стали технологии, что пора все-таки в Польше обсуждать влияние искусственного интеллекта и роботизации на рынок труда. В итоге эта рободемонстрация свое дело сделала. К организаторам необычной акции вышел лично министр цифровых дел Польши, а попробуй не выйди, когда у тебя под окнами роботы митингуют.
0: Какая это... Представляете, в 1965 году такую новость прочитали?
2: Ну, услышим,
0: всем
2: да,
0: сказали, там Лизин с ума сошел, поезжайте, упакуйте его, пожалуйста. А здесь наши реалии. Ну, мы ждем, когда роботы начнут выгуливать по-настоящему четвероногих. Вот это было бы всем удобно.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром.
2: С добрым.
0: Всех-всех-всех здравствуйте. 9 сентября, среда на календаре. Рады вас всех видеть в добром здравии. Таких красивых. О красоте мы сегодня говорим. Сейчас Света чуть подробнее расскажет. Я просто напомню, что мы еще через 10 минут сыграем в 7 класс.
2: Красиво
0: сыграем.
2: За партой
0: практически, действительно. И кто-то из вас заберет прекрасный подарок, ну и проверит свои школьные знания.
2: Да, и в общей массе своей мы, конечно, отмечаем Международный день красоты. Обратите внимание, какое красивое утро, какие красивые люди вас окружают, какие красивые дети, какие красивые вы. Но вот это все забыли. Вспомните, пожалуйста, что, вот именно что, ну ладно, хорошо, если вдруг жена самая красивая в мире, тогда тоже можно сказать, что самого красивого вы видели в своей жизни.

0: Here I Am и Брайан Адамс на Радио 7 на Семи Холмах. 8.07 в столице. Песня красивая, истории в соцсетях красивые. Вот к истории мы переходим.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Вот только что Алексей прислал сообщение, и мне кажется, все. Здесь вот даже комментировать будет невозможно и поспорить невозможно. И знаете, что написал? Говорит, Светлана, Дмитрий, доброе утро. Однозначно самое красивое, что мы видим в жизни, это мама.
0: Какой бы, а? Хорошо.
2: А все, да. И пойди теперь кому-нибудь другому приз отдай.
0: Почему? Вот, пожалуйста, Виктор конкурирует. У него кратенько. Самое красивое в мире – это любовь с большой буквы во всех ее проявлениях.
2: О, поэтично, да.
0: Виктор, пожалуйста, да.
2: Так, видела красивые закаты, это Диана пишет, на Кубе. Причем самые красивые закаты.
0: Поддерживаю.
2: Самый красивый подводный мир – это мир Красного моря и Кариб. Самую красивую архитектуру Европы. Но больше всего радует глаз и душу счастливое детство детей.
0: Смотрите, вот здесь, ну, многие восхищаются, понятно, вот там Доминикана Людмила восхищается, там, Канарами, но Надежда пишет, для меня самый красивый край – это Саха, Якутия, город Томот осенью. И река Эльконка. И фотографии действительно...
2: Невероятные.
0: Вот, да,
2: такие,
0: это что, да, это что-то другое. Красиво. И я думаю, человек, который живет всю жизнь на Канарах, если приедет в ту же самую Якутию, вполне себе восхитится этими видами.
2: Холодно,
0: потому что это
2: будет
0: другое.
2: А так ничего, да.
0: Мы сейчас, подождите, мы не про холод, мы про красоту. Пусть одевается теплее.
2: Согласна. Так, Дарья пишет. Все, что создано человеком с любовью, прекрасно. Дети, музыка, керамика, картины, еда. Когда человек прикасается к чему-то через любовь, все становится прекрасным. И привет с моего рабочего фарфорового места. И видеоролик выложен в данном случае, ну, видео, да, где очень-очень-очень много фарфоровой посуды. Боже, какая красота! Это девчонки очень любят.
0: Это в готовом виде?
2: Слушай, часть в готовом, ну, уже расписано, да, а часть еще только заготовки.
0: Отлично. И от Олеси, знаете, как вот именно она пишет о том, что внутренне иногда важнее. Пишет, очень сильно болела. А потом так. Я вышла из больницы, и мой серый родной город в ноябре 2023 года показался мне самым красивым в мире. Потому что в тот день я родилась второй раз, и это была жизнь с большой буквы. Когда ты выходишь, все самое страшное позади, и даже серый ноябрьский город кажется великолепным.
2: А, хорошо.
0: Да.
2: Да.
0: Да, Олеся, на этом, вот как раз на этом сообщении возьмем паузу небольшую, друзья, ждем ваши истории, рассказывайте, что самое красивое видели вы в жизни, автору лучшего комментария будем вручать очень приятный подарок, ну а кому аттестат об окончании 7 класса вручим, узнаете через пару.

0: Кайли Минок, In Your Eyes на Радио 7 на Семи Холмах. 8.13 в столице. Я понимаю, что время нестандартное, но пора за парту.
1: Седьмой класс на Радио 7.
2: Таким образом, мы наших школьников поддерживаем, чтобы им там было не очень трепетно и грустно возвращаться за парты, ну, сейчас, да, в начале учебного года. Мы решили, что будем тоже школьную программу перепроходить. Ну, а сейчас попробует это сделать Николай. Николай, доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Так, Николай у нас из города Белгорода. И знаете, что хочу сказать? Николай, не подведите. Белгородское образование, оно такое хорошее. Я как белгородка это ответственно заявляю. Вы, кстати, в какой школе учились?
3: В 11-й.
2: Ага, хорошо, все, поняла. Я в 42-й. Ну, ничего. И в 36-й еще потом переходила. Так, ну, мы можем разговаривать бесконечно долго. Оценки сейчас... какие были?
0: Да.
3: Я был круглый троечник.
0: О, сейчас станьте квадратным.
2: Тебе белгородское образование.
0: Ладно, Николай, мы в вас верим. Друзья, по большому секрету, игра чуть не сорвалась, потому что за эфиром мы обсуждали, ну, как люди Белгородской области, да, мы обсуждали, как там с грушами, какой урожай.
2: Сливу.
0: Сливы, абрикосы, это все. Чуть не сорвалась игра. Но сегодня биологии не будет. Сегодня, Николай, для вас три предмета. Химия, русский язык и геометрия. Три вопроса с тремя вариантами ответов. Можете отвечать, собственно, без вариантов, сами по себе, и это приветствуется. Для победы достаточно ответить только на два. Готовы?
3: Готов.
0: Светлана Валерьевна, пожалуйста.
2: Да, я с удовольствием. Я еще, Николай, сяду рядом с вами за парту, если что, буду шептать. Ну, как-то земляка очень хочется поддержать. Так, химия у нас. Какой из перечисленных металлов самый легкий?
0: Да можете так сказать. Какой металл самый легкий?
3: Вольфрам?
0: Лау, вы слишком умный для нашей игры. Давай три варианта.
2: Железо, алюминий, медь.
3: Алюминий.
0: Хорошо. Ну,
2: вопросов нет вообще.
0: Русский,
2: да,
0: язык.
2: Конечно. В каком слове нужно вставить букву «и» в окончании «и»?

0: находиться в музее, лежать на ладони, идти по улице.
1: Очень ну, интересно, Свет, вообще, играть. Да. Но...
0: А что я прям...
2: Лежать на ладони.
1: Хорошо. Третий вопрос.
0: А это не я такие легкие вопросы задавала. Это программа седьмого класса, извините. Геометрия. Угол, градус которого меньше 90 градусов, называется...
1: Без вариантов скажете?
2: Острый.
1: Все, вопросов не имеем. Три из трех.
0: Вот
1: для круглого троечника.
0: Знаете, что хочу сказать? Тройка в белгородской школе – это хорошая оценка в любой другой.
1: Это победа. Николай, чистейшая, блестящая. Сыграли, теперь о призах.
0: Да, от Радио 7 вам достается сертификат в книжный магазин. Покупайте книги, покупайте вообще все, что хотите. Мы вас от души поздравляем. Спасибо вам за игру.
1: Поздравляем, Николай.
2: Спасибо вам.
1: Садитесь, 5. Так что вот эта тройка действительно, как сказала Света Белгородская, знаете, иногда в играх ничего не значит. Кто из вас завтра сядет за парту, друзья? Опять же, завтра и узнаем очередной седьмой класс примерно в это же время на Радио 7.
3: Седьмой класс на Радио 7.

Wham! На радио 7 на 7 холмах. Впрочем, этот голос не спутаешь ни с кем. Да, Джордж Майкл, Wake Me Up Before You Go Go. Что впереди? Lighthouse Family, их Run, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8 часов 20 минут в российской столице. Всем самого доброго утра.

0: Москве 8 часов 28 минут. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В Миноборнауке допустили, что правила приема в вузы по стране могут изменить из-за олимпиадников. Ведомство проанализирует итоги прошедшей приемной кампании летом, и речь, в общем-то, пойдет о главном – о введении единых правил распределения бюджетных мест, чтобы число победителей олимпиад, которые поступают без вступительных испытаний в университеты, не сокращало при этом количество мест для сдавших ЕГЭ, как это было этим летом, когда даже ЕГЭшники-стобальники не могли попасть на выбранное направление, потому что все места занимали олимпиады. Оптимальным решением тут эксперты считают именно введение единого порядка для всех вузов, когда победители олимпиад и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджетные места по разным квотам. Страховой рынок пополнился у нас новым полисом. Теперь, сообщается, автовладельцы могут застраховать машину от ударов дронов. Это отдельный полис, который не привязан к действующим КАСКО или ОСАГО. Годовой тариф по нему предварительно сообщается от 3 до 8 тысяч рублей. Это в зависимости от покрытия. 400 тысяч, 1 или 2 миллиона в рублях. Сообщается также, что новая страховка покроет как полное уничтожение, так и локальные повреждения авто от БПЛА или упавших частей, если инцидент при этом классифицируют как теракт или диверсию. Стандартная КАСКО, допустим, такой риск включает редко до сих пор, а новый полис можно оформить именно как самостоятельную автозащиту или как дополнение к уже имеющимся у автомобилиста договору. Эксперты советуют только выбирать лимит, исходя из рыночной цены вашей машины и стоимости ремонта. Сертификация МС-21 и обновленного суперджета завершится в ближайшее время. Как уточнили в Минпромторге, сейчас эти новые отечественные модели самолетов на финальной находятся стадии испытаний. И далее осенью этой начнется серийное производство полностью импортозамещенного суперджета 100 в Хабаровском крае. Вообще потребность регионов сейчас в новых пассажирских лайнерах оценивают примерно в 100 машин. Часть потребностей закроют новыми турбовинтовыми Ил-114-300, часть суперджетами. И еще из ближайшего поставки среднемагистральных лайнеров Ту-214 нашим авиакомпаниям начнутся в новом году. Это еще один самолет, целиком оснащенный нашими системами и деталями. Ну а далее будет массовый выпуск МС-21. На этом у меня пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах.

0: и Майкл на Радио 7 на Семи Холмах. Красиво, ничего не скажешь, но мы в наших соцсетях собираем ваши красивые комментарии в этот день красоты. Расскажите, что самое замечательное вы видели в жизни. Если еще к этому приложите фотографию, рады вдвойне.
1: Так, ну а в нашей красивой студии появляется красивый человек, эксперт в области самого красивого языка в мире, Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, у нас вопрос от Виктора из Кургана. Очень удивился, узнав, что в русском языке меньше слов, чем в английском. Почему так? Ведь у нас и неологизмы, и остатки церковнославянского, да и сколько эпитетов всяких.
3: Хочется спросить, откуда такая информация? На самом деле, тут смотря как считать. Можно считать по словарям литературного языка. Здесь действительно можно увидеть, что там словари английского языка содержат на несколько сотен тысяч слов больше, чем словари русского языка.
4: Сотен тысяч?
3: Да, но это просто разная лексикографическая традиция. Потому что у них там... скорее такая дескриптивная, то есть описательная лексикография. Задача словарей — фиксировать абсолютно все, что есть в языке. А у нас отношение к словарям другое. Мы все такие строгие, мы требуем, чтобы словарь предписывал, как нам говорить и писать, поэтому у нас словари в большей степени предписывающие, то есть фиксирующие строгую норму. А если посчитать все слова в словарях литературного языка, в словаре русских народных говоров, мы часто к ним обращаемся, когда отвечаем на вопросы слушателей, все жаргонные, профессиональные слова, диалектные, просторечные и так далее, окажется, что русский язык нисколько не уступает...
4: В чем-то и превосходит.
3: Может быть, да, в чем-то и превосходит другие языки. То есть можно говорить о том, что в языках с такой богатой историей, с богатой письменной традицией, в английском, во французском, в русском, ну, в общем, примерно одинаковое количество слов. Ни больше, ни меньше, в общем, как-то так на одном уровне.
1: Господа, свои вопросы, свои слова добавляйте на сайт Радио 7, адресуйте их Владимиру Пахомову.
2: Говорим правильно на Радио 7.

0: обещал. Ну, так, на всякий случай скажу. Хорошо. 4 свадьбы и одни похороны. Notting Hill.
1: Все, я понял.
0: Да, так да, быстро.
1: Да, да, да, да. Как же его? Хью...
0: Грант.
1: Хью Грант.
0: Ну, вот и поиграли.
1: Ну, Notting Hill и Хью Грант, это же, по-моему, ну просто...
0: Так, дневник Бриджит Джонс. Туда же «Реальная любовь», прекрасный фильм, который мы пересматриваем всегда, да, в декабре, в преддверии Нового года. Туда же, ну и так далее, и так далее. Что интересного можно рассказать про этого прекрасного британца? У него, кстати, аристократические корни. Родословные Хью запутано, так прям пишут, но полна дворянских титулов. Среди его предков значатся маркизы, графы и даже родственники бывших премьер-министров Великобритании. А парень в актер пошел. Случайный актер он на самом деле, об этом тоже говорят, потому что у него прекрасное образование. Он окончил престижный Нью-колледж при Оксфордском университете. Изучал английскую литературу. Собирался писать докторскую диссертацию по искусствоведению, но попал на съемочную площадку и все, и все. И пиши пропало, потому что действительно прекрасный актер. Еще поговаривают, что он жутко страдает от страха перед сценой, и у него даже случаются панические атаки, представляете? Но при этом актер, который принимает участие во всеразличных мероприятиях и так далее, и так далее. Так, что еще есть интересного? Ой, давайте прям процитирую. Жанр, который принес ему мировую славу и миллионы долларов, сам Хью откровенно недолюбливает. Он не любит романтические комедии.
1: Ой, посмотрите.
0: И неоднократно в этом признавался.
1: И что?
0: Да ну и ничего.
1: Пусть вот снимается в фильмах ужасов.
0: Не, ну может быть, ну как бы...
1: Ждем, Хью,
0: да.
1: Ждем.
0: Все может быть. Ну и еще что пишут, так достаточно интересно. Долгое же время Грант считался убежденным холостяком и заявлял, что, ну, не верю в институт брака.
1: Доигрался,
0: это ага. Все не мое, однако после 50 его жизнь круто изменилась. И за короткий срок у него родилось 5 детей. Пятеро.
1: Молодец.
0: Отец-герой. Просто-таки. Ну, вот такая история.
1: Бывает у мужчин такое. Попробовал его. Да вроде интересно.
0: Понравилось.
1: Второго, а еще, а может, третьего. А потом они уже, дети, начинают друг за другом ухаживать. Да, и уже все удобно. Слушайте, ну, великого Хью давайте поздравим, разумеется. И если у вас сегодня день рождения, здорово, что вы в один день с Хью Грантом родились. А может, и он с вами. Тут все зависит от даты, вернее, от цифры, от года. И мы вас, конечно же, всей страной с днем рождения поздравляем.

0: Ace of Base со своим практически главным хитом на радио 7 на Семи Холмах. И кто знает, вдруг именно с этой песней у вас связаны какие-то очень интересные воспоминания. Расскажите их нам на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Если ваша история окажется совершенно шикарной, мы обязательно расскажем ее в рубрике «Игре мой саундтрек» уже через 20 минут. И автору прекрасных историй вручаем не менее замечательные призы на память. 8.52 в столице до конца этого часа танцевальной коллекции «Радио 7». С добрым утром.
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
17: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: Москве 9 часов утра. Какая неожиданность. Денис Лызин с новостями. Где это видано? Доброе утро.
1: Ух ты, сам пришел. Да, Дима, привет, привет. Доброе утро всем. Страховой рынок у нас в стране пополнился новым полисом. Это новинка для водителей. Теперь, сообщается, автовладельцы могут застраховать машину от ударов дронов. Это отдельный полис, который не привязан к действующим КАСКО или ОСАГО. Годовой тариф. Даже есть уточнение по цифрам. По нему разброс от 3 до 8 тысяч рублей. Это в зависимости далее от покрытия. 400 тысяч, 1 миллион или 2 миллиона. Сообщается, что вот эта новая страховка покроет как полную уничтожение, так и локальные повреждения авто от БПЛА или упавших частей. Тут важно, что если этот инцидент классифицируют как теракт или как диверсию. Стандартная КАСКО. Для сравнения, вот такой риск дроновый включает до сих пор очень редко. А вот новый полис можно оформить или как самостоятельную автозащиту, или как, опять же, дополнение к имеющимся договору на руках. Эксперт советует только выбирать лимит, исходя из рыночной цены вашей машины и, собственно, стоимости вдруг потом ремонта. На первом отрезке высокоскоростной ЖД-магистрали Москва-Петербург, а это отрезок от Зеленограда, рядом со столицей России, и до Твери, возведут десятки инженерных объектов ради преодоления участков со сложным рельефом. Это в том числе и реки, и автодороги. И чтобы будущее, эта железная дорога, сохраняла, сообщается, заданную траекторию по плану, ну и заявленную, главное, высокую скорость поездов, объявили, что начинают возводить специальные инженерные сооружения, и цифры, причем можно уже оценить. Вот на первом создаваемом этом участке высокоскоростной ЖД-магистрали там протяженность всего 130 километров. Появится 51 такой объект. Мосты, путепроводы, эстакады и так далее. После строительства Крымского моста, напомню, создание железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом стало следующим таким же масштабом проектом. Движение полностью там собираются открывать по плану на майские в 2028 году. Ну а 5 октября, вот уже примерно через месяц, в Японии, туда давайте перенесемся, в следующей новости проведут турнир по сну. Поскольку всем известен, мягко скажем, такой необычный креатив японских шоу, будем в курсе, как жители этой страны подойдут к задаче, а как же выиграть много денег, просто уснув. Ну как просто? Участникам турнира по сну в Токио дадут 1,5 часа на засыпание, и выиграет тот, кто уснет быстрее всех. При этом и вот тут подключается дивный японский креатив таких шоу, турниров, состязаний. Спокойно, ведь уснуть никому не дадут. Конкурсантам будут специально мешать шумом, музыкой, шутками и так далее, любым отвлечением от нужного процесса. Да, что касается приза. Победитель получит более 2 миллионов йен, это почти 15 тысяч долларов, или более 1 миллиона рублей на наши.
2: Так, девочки, которые в декрете, вам там мешают определенные люди спать, так что вы натренированные, едете и выигрываете. Вот, вот.
1: Хорошая мысль для наших девчонок.
0: Так, смотрите, получается, и Света бы выиграла после утренней смены.
2: Ну да ладно, мы
1: Света не в декрете, Света в эфире. Давайте я продолжу немножко дальше, да. И хотя предстоит 5 октября в Токио очень веселый, в общем-то, да, турнир по сну. На самом деле, уважаемые радиослушатели, повод к нему наисерьезнейший. Это проблема недосыпа в Японии. Именно там средняя продолжительность сна, будем опять же в курсе, одна из самых низких в мире. От силы 6 часов на поспать, а потом на работу, иначе стыдно. Такие традиции.
2: 6 часов.
1: Согласен. Ну вот это наш юмор.
0: Плачь, Ярослав.
1: Опять поспали в эфир.

0: Ну, мы надеемся, у вас сон сегодня был продолжительный, вы бодры, веселы, а если нет, ну, делайте приемники громче, куда деваться. Много прекрасной музыки впереди, чудесная совершенно история в рубрике «Мой саундтрек» уже через 10-15 минут, ну и, конечно, тема этого утра.
1: Да, сегодня мы отмечаем Международный день красоты, причем красоты в таком очень широком смысле. И решили у вас спросить, а что самое красивое вы видели в своей жизни?

0: Подпевали красивые песни? The Road to Mandalay, Робби Уильямса на радио 7 на Семи Холмах. Ну, друзья, мы продолжаем это утро с вашими комментариями. Как всегда в это время, пора поговорить о красивом. Утро на Семи
1: Холмах. Ответственно заявляю, что сегодня самые красивые фотографии у нас в социальных сетях. Потому
0: да,
1: что
0: и вчера
1: люди,
0: были тоже красивые, слушай.
1: На сегодня особенно, сегодня прям люди стараются. И действительно, самые красивые моменты выкладывают. Казалось бы, предельно простое фото. Ну, мальчишка, да, вот на фоне зимнего пейзажа, но так изумительно переливается вот этот иней. И пишут еще, да, что красиво, когда зимой все инеем покрывается. Ну, правда, красота, Ирин, согласны.
0: Хорошо, когда это два дня, да, например, посмотрел эту зиму и все, и потом вернулся в зелень. Да, никогда тут, полгода, да.
1: Мы тут коллективом не любим зиму.
0: Мы уже начали страдать чуть-чуть. Надежда, ее сообщение ВКонтакте она прислала, и я не знаю, кто это перебьет. Вот правда не знаю. Попробуйте... Дамы, именно дамы.
1: А ну-ка.
0: Смотрите, итак, давай. Она пишет. «Самое красивое, что я видела и вижу каждый день, это зеленые глаза моего мужчины. В них и горы Алтая, и наши глубокие озера, и покой родного дома, и поэзия Пушкина, и безграничность безоблачного неба, и его ко мне нежность».
1: А у моего карие, у меня ассоциации не очень.
0: Вот я же говорю, дамы, вы как-то постарайтесь это перебить, потому что не будьте как Света. Не пишите ему сегодня. Так, Сереж, я, в общем, на маркетплейсе корзину накидала, надо оплатить. Или там, Витя, будешь идти, купи хлеб.
1: Ну, а вот, что делать? Ну, жизнь.
0: Это заявка на... Ты как хочешь, я сегодня буду за этот комментарий.
1: Ну, красиво.
0: Если не придет что-то лучше.
1: Красиво, согласна. Ладно. Ирина, доброе утро. Пишет, да, прекрасно, наша великая необъятная родина. Каких только природных заповедников у нас нет. Какие у нас столько растений не растут. Какие звери только не обитают. Кстати, да, кто-то выше выкладывал фотографию на песке, причем песке черном, вулканическом. Это Сахалин или Камчатка. Отпечаток лапы медведя.
0: О!
1: Представляешь? Вообще красотища. Ну так вот, продолжим. Были в мае этого года в Тульской области. Это были Романцевые горы. Закаты не хуже, чем на Кубе. Муж геолог и сын шахматист у меня тоже очень красивые. И фотографии приложены. Класс.
0: Отлично. Ну и Александр тоже заявка на победу. Посмотрите, как хорошо пишет. Доброе утро, Света, Дима и всем-всем-всем. Что значит видел самое красивое в жизни? Я вижу красоту каждый день. Я вижу жену, сына, солнце в окне, собак на газоне, людей в автобусе, пирожок в своей руке, птиц на проводах. Кругом красота, цветы красивые, наши старые храмы красивые, как все расписано, глаз не оторвать. Еще мне нравится ходить в музей и на выставки народного творчества, чтобы посмотреть, какую красоту люди делают руками. Мы все красавчики, умницы и молодцы. Так что продолжаем радоваться жизни, наслаждаться красотой, всем счастья и здоровья.
1: И даже нечего добавить. Красиво.
0: Давайте песню послушаем.
1: Давай.
0: Мадонна через мгновение на Радио 7, а затем, друзья, еще одна красивая история. Прямо замечательная в рубрике «Игре мой саундтрек». И мы расскажем вам, как и вы можете поделиться своей историей под музыку Радио 7. Утро на семи холмах.

0: Мадонна «Like a Virgin» на радио 7 на Семи Холмах. И мы уверены, у вас тоже есть история под эту песню. Под любую песню есть своя личная история, но у нас очередная.
1: «Мой саундтрек» на радио 7.
2: Так, у нас очередная история какого-то красивого момента в жизни в сопровождении какой-то очень красивой песни. Вы эти истории вспоминаете, отправляете нам на сайт Радио 7, а мы с удовольствием выбираем лучшие и озвучиваем в эфире.
0: Сегодня у нас история от Нины из Москвы. История хороша, песня невероятная, но, как всегда, мы, знаете, чуть-чуть ее завуалируем. Вот сейчас вам Света эту песню расскажет, историю про эту песню. Ну, Нина могла
2: бы. Да тут супер,
0: красиво,
2: на самом деле,
0: супер-супер. История шикарная, а потом мы еще и с Ниной лично познакомимся. Поехали.
2: Итак, от всей души приветствуем, любимая Радио 7. Эта песня изменила мою судьбу ровно 19 лет назад, подарив любовь всей моей жизни. В тот вечер парень, который мне очень нравился, приехал в гости. Мы общались, и вдруг, вот это мне очень понравилось, и вдруг он решил спеть для меня эту песню. Без всякой сцены, спецэффектов, микрофона, просто здесь, рядом.
0: То есть просто взял и заорал.
2: Да.
0: Впечатлился.
2: Но в его исполнении было столько искренности, драйва и настоящей мужской энергии, что мое сердце просто растаяло. Когда он пел эту песню, я поняла, что с ним, вот с этим человеком, готова пойти на край света. Он стал моим мужем, и вот уже почти два десятилетия мы идем по жизни рука об руку. Но каждый раз, когда этот хит звучит на Радио 7, мы забираем, прибавляем громкость и с улыбкой вспоминаем тот самый вечер в гостях, с которого началась история нашей любви. Ну и, конечно же, мы начинаем подпевать с огромным удовольствием. И самое интересное, что это не конец истории. В 23-м году я захотела сама спеть для мужа эту песню на его день рождения. И чтобы осуществить задуманное, записалась в вокальную студию. Когда я говорила по телефону с руководителем студии, сын услышал, попросил взять его с собой. И в итоге, вот, ребята, вот тут внимание, в итоге у него, у сына, да, при прослушивании обнаружили уникальный голос, такое сочетание баритон-бас. И сейчас он учится в музыкальном училище имени Галины Вишневской на вокальном отделении. Вот так эта легендарная песня стала отправной точкой

0: девочкой в выборе будущего нашего сына. С уважением к вам и с огромной благодарностью, что есть такое радио. Жуковы, Саша и Нина.
1: Великолепная история, Нина. Так было приятно все это читать. Здравствуйте, с добрым утром.
0: С добрым утром.
2: Здравствуйте.
1: Ну, вы как это со стороны слушаете? Сделайте приемчик чуть тише, пожалуйста. Мне приятно себя слушать, конечно, но лучше вот в собственных
2: наушниках. Я выключила.
1: Спасибо огромное. Супер. Так вот, Нина, удалось передать смысл истории? Все получилось?
2: Да, я думаю, что да.
1: Слышно, да?
0: Думаю,
1: как будто
0: да.
1: Нина, да, ну, как Галина Вишневская тоже. Да, ребят, неплохо, нормально, справились. Света, садитесь, 5. Ладно, Галина, кроме шуток теперь, скажите, пожалуйста, сейчас вы будете слушать эту песню с теми же самыми ощущениями?
2: Да, я буду слушать с теми же ощущениями, с теми же воспоминаниями.
0: А можно? А можно вас попросить вот прям небольшое трое? Обычно мы просим просто объявить.
1: Да,
0: ну,
1: вы
0: а здесь,
1: пели.
0: Конечно, мы попросим спеть вас. Ну, чуть-чуть.
1: Сейчас я уберу музыку. Все.
2: It's my life. Джови.
1: Хорошо. Договорились. Тогда вы подпеваете. Вот теперь уже можете делать приемчик погромче. А мы вам вручаем портативный фотопринтер в качестве приза за вашу прекрасную историю. Благодарим. История великолепная. Песня еще лучше. Бон Джови. It's my life. Прямо сейчас на Радио 7.
3: Мой саундтрек на Радио 7.

Друзья, завтра в это же время на Радио 7 на Семи Холмах мой саундтрек и ваша история. Расскажите, под какую песню Радио 7 вас пробуждаются самые лучшие воспоминания. Расскажите эту историю и в качестве приза заберите портативный фотопринтер, если мы эту историю выберем и озвучим в эфире. Radio7.ru. Заходите на сайт, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и отправляйте свою историю нам. Будем очень ждать. Ну а для вас впереди «Карма» и рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой. 9 часов 21 минута в Москве. С добрым утром!

Just Be Good To Me от Карма на Радио 7 на Семи Холмах. Едем дальше, как всегда, с прекрасной музыкой. С нами Милен Фармер. Настоящее счастье от Фаррелла Уильямса. И That's The Way It Is от Селин Дион через пару минут.

0: 9:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. В Миноборнауке допустили, что правила приема в вузы по стране могут изменить из-за олимпиадников. Ведомство проанализирует итоги прошедшей приемной кампании летом, и речь, в общем-то, пойдет о главном – о введении единых правил распределения бюджетных мест, чтобы число победителей олимпиад, которые поступают без вступительных испытаний в университеты, не сокращало при этом количество мест для сдавших ЕГЭ, как это было этим летом, когда даже ЕГЭшники-стобальники не могли попасть на выбранное направление, потому что все места занимали олимпиады. Оптимальным решением тут эксперты считают именно введение единого порядка для всех вузов, когда победители олимпиад и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджетные места по разным квотам. Страховой рынок пополнился у нас новым полисом. Теперь, сообщается, автовладельцы могут застраховать машину от ударов дронов. Это отдельный полис, который не привязан к действующим КАСКО или ОСАГО. Годовой тариф по нему предварительно сообщается от 3 до 8 тысяч рублей. Это в зависимости от покрытия. 400 тысяч, 1 или 2 миллиона в рублях. Сообщается также, что новая страховка покроет как полное уничтожение, так и локальные повреждения авто от БПЛА или упавших частей, если инцидент при этом классифицируют как теракт или диверсию. Стандартная КАСКО, допустим, такой риск включает редко до сих пор, а новый полис можно оформить именно как самостоятельную автозащиту или как дополнение к уже имеющимся у автомобилиста договору. Эксперты советуют только выбирать лимит, исходя из рыночной цены вашей машины и стоимости ремонта. Сертификация МС-21 и обновленного суперджета завершится в ближайшее время. Как уточнили в Минпромторге, сейчас эти новые отечественные модели самолетов на финальной находятся стадии испытаний. И далее осенью этой начнется серийное производство полностью импортозамещенного суперджета 100 в Хабаровском крае. Вообще потребность регионов сейчас в новых пассажирских лайнерах оценивают примерно в 100 машин. Часть потребностей закроют новыми турбовинтовыми Ил-114-300, часть суперджетами. И еще из ближайшего поставки среднемагистральных лайнеров Ту-214 нашим авиакомпаниям начнутся в новом году. Это еще один самолет, целиком оснащенный нашими системами и деталями. Ну а далее будет массовый выпуск МС-21. На этом у меня пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
3: Радио 7.

0: Фаррелл Уильямс и его «Счастье» на Радио 7 на Семи Холмах. Какое красивое счастье доставляет вам счастье, и это не тавтология, рассказывайте в наших соцсетях. Уже через час подведем итоги этого утра и выясним, кто же получит главный приз за лучшую формулировку красоты о том, что вас окружает. Ждем, пишите, чем больше, тем лучше.
1: Да, еще мы очень любим вести себя красиво. И у нас есть эксперт, да, в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас на связи Елена из Твери. Я работаю бухгалтером. Часто надеваю в офис любимый комплект довольно крупных украшений. А вчера мне впервые высказали, что это якобы непрофессионально. Но я же не общаюсь с клиентами, я не участвую в представительских мероприятиях. Почему я не могу носить в офис украшения, которые хочу?
3: Я бы, наверное, предложила начинать в этом случае отталкиваться от того, какие есть внутренние правила у конкретной организации, потому что чаще всего они есть. Если же широко рассматривать этот вопрос, то для делового, в частности, этикета очень важен контекст. Потому что на работе и в офисе, прежде всего, это деловая сфера взаимодействия. Поэтому деловой формат все равно остается деловым. Чуть более расслабленным, возможно, если нет строгих правил, но все равно деловым. Даже если сотрудник не встречается там с клиентами или там партнерами и не ходит на протокольные мероприятия. Поэтому, на мой субъективный взгляд, все-таки чуть скромнее и чуть сдержаннее во внешнем вот таком формате нужно быть, потому что, ну, меньше шансов, что будут какие-то претензии. Ну и плюс ко всему крупные украшения иногда создают определенный шум, когда, например, браслеты там стучат о стол или о клавиатуру, когда набирают там какой-нибудь текст, например, или там бусы при ходьбе могут как-то там позвякивать. Поэтому на всякий случай либо уточнить этот вопрос прямо напрямую у там руководства, да, как у нас принято одеваться и куда можно зайти в формате украшательств, ну либо просто постараться проявлять себя за пределами офиса и уже там надевать все самое нарядное.
0: Спасибо большое. Друзья, самые нарядные вопросы, а может быть, какие-то попроще, главное, связанные с темой этикета и хороших манер, задавайте Татьяне Барановой на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Юрий Микс и те самые Sweet Dreams на радио 7 на Семи Холмах. 9.45 в столице, друзья. Нам снова пора кого-то с чем-то поздравить.
1: Так, а давайте пойдем по той же схеме, перечисляю фильмы.
0: Давай.
1: Вы угадываете, о каком актере идет речь. Я попросила, кстати, собственно, ИИ собрать из разных жанров его фильмы, его работы. Ну, давайте попробуем. Итак, чтобы такое, чтобы вы не сразу догадались. «Неограненные алмазы».
0: Мимо.
1: Такая лента, да. «Опустевший город». «51 поцелуев».
0: Адам Сэндлер?
1: Ну да!
0: Серьезно, Адам Сэндлер сегодня?
1: Да.
0: Это один из моих любимейших актеров.
1: Серьезно?
0: Ники Дьявол Младший, какой фильм шикарный. Большой Папа, что там еще?

0: стриминговым сервисом Netflix, оказывается, для меня было полной новостью, Сэндлер регулярно возглавляет списки самых высокооплачиваемых актеров мира, причем периодически обгоняет Тома Круза и других суперзвезд. Представляете? Еще. У него есть фильм «Такие разные близнецы», это фильм 2011 года, и это просто рекордсмен антипремии, потому что он вошел в историю, победив абсолютно во всех 10 номинациях премии «Золотая малина» за худшие кинематографические достижения. Ну и Сэндлер признается, что перестал читать рецензии на свои фильмы. После выхода комедии «Билли Мэдисон» в 1995 году. В общем, снимает кино исключительно ради удовольствия зрителей и своих друзей. Вот он говорит, что я ориентируюсь вот исключительно на своих друзей. Вот если им понравится, вообще все будет отлично и хорошо. И еще, актер обожает баскетбол. Его часто можно встретить и на обычных уличных площадках, где он на самом деле, вот как замечают многие, абсолютно без пафоса играет вот с теми людьми, которые тоже приходят просто поиграть. Ну, хорош же. Ну, хорош.
1: Великолепен. А тот самый фильм «Певец на свадьбе», ну, помните же, да? Где эта песня? Вот она, эта песня, помните? Он же пел ее. Это Адам Сэндлер поет. Классно же?
0: Так я тоже умею.
1: В смысле так? Нет, ну ладно, просто пересмотрите. Это действительно один из лучших эпизодов. Сейчас же будет припев, наверное.
0: Умею!
1: Прекрасный Адам, с днем рождения вас, разумеется, друзья. Но если у кого-то из вас сегодня день рождения, как всегда, мы всей страной вас поздравляем, присоединяемся к наилучшим словам.

0: Одна из главных звезд Франции, Милен Фармер на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и мы тоже о звездах, знаете ли, астропрогноз прямо сейчас.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, внимание, знаки огня. Середина недели принесет вам редкий шанс перехватить инициативу в проекте, где остальные проявили медлительность. Овны, львы и стрельцы. Не зевайте, это ваш шанс заслужить авторитет и уважение.
0: Знаком Земли день подарит долгожданное ощущение полной ясности в материальных вопросах. Здорово, тельцы, девы и козероги смогут выстроить четкую и надежную стратегию расходов на грядущий сезон. Главное, чтобы и доходов.
2: Да, знаки воздуха держите под контролем. Любые эмоциональные порывы и избегать

0: каких-то спонтанных споров. В общем, желание близнецов, весов и водолеев непременно оставить последнее слово за собой может обернуться охлаждением отношений с важным человеком.
1: Знаки воды. Сегодня звезды помогут вам увидеть скрытый подтекст в недавних событиях. Раки, скорпионы и рыбы. Подумайте о том, как обратить его себе на пользу.
2: Утро на семи холмах. Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Алло, ну как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: троих.
9: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на «Авито-работе». Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на «Авито-работе». 12+.
10: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Когда вспоминаем что-то красивое, и для каждого же красивое все-таки действительно свое, потрясающей красоты закат выложила Ирен. Спросила, правда, я, где это территориально было снято, пока не подсказано, но...
1: В Мытищах.
0: Вполне может
1: вполне
0: быть.
1: Почему нет?
0: Да, но это запустило действительно вот прям череду публикаций, фотографий с закатами. Невозможно красиво, просто невозможно красиво.
1: У Юрия очень интересная история. ВКонтакте он прислал, пишет: у меня есть повторяющийся сон. Вот один и тот же. Мне снится какой-то великолепный город. Красивейший. Я на его объехал уже множество городов, но тот самый красивый до сих пор пока не нашел. А? Романтично?
0: Да. Так, сегодня, услышав этот вопрос, я вспомнила своего отчима. Идем мы с ним гулять. Осень, я, как обычно, ною. Дождь, слякоть, грязь, фу. А он отвечает: Светка, да ты чего? Посмотри, какие красивые деревья. Все в разноцветных листьях. Комаров нет, грибы пошли. Обожаю осень. Идем зимой. Я опять недовольна. Холодно, снега по колено. Вы как москвичка себя ведете, Света. Мы тут привыкли там все ругать каждый день. Так он смеется. Ты чего? Посмотри, как снег блестит, все вокруг белым-бело, скоро Новый год, обожаю зиму. Его, правда, уже нет рядом, но он будто заложил во мне вот что-то очень важное, умение видеть прекрасное, даже тогда, когда на первый взгляд все кажется серым. Так что, Дим, наступит зима, я попробую тебе доказать, что, ну, снег, ты посмотри, как красиво, как блестит, как вот, ну, чисто же все выглядит.
1: Знаешь, когда попробуй мне, когда в Москве будет, например, в феврале плюс +2, ты будешь по ветру идти вдоль Садового кольца, да, вот где-нибудь в районе Курского вокзала, да, будет. Ветер, слякоть. Вот тогда мне расскажи, какая там красота.
0: Ой, все.
1: Ну, все так все. Возьмем паузу, друзья. Ждем ваши истории. Заходите в наши соцсети. Рассказывайте в этот день красоты, что самое красивое попадалось вам на глаза в жизни.

0: Так, ну давайте около спорта чуть пройдемся. Россиянина Матвея Сафонова, выступающего, да, за французский ПСЖ, номинировали на звание лучшего вратаря года.
1: А, кстати, не иллюзорные шансы, что он выиграет.
0: Думаешь?
1: Конечно.
0: Вообще вполне
1: допустимо. А почему нет?
0: Да, ну, охотно верю.
1: Кто?
0: Да, ну, кто кроме него, ты хочешь сказать. Так, ну вы знаете, вот одна новость вот уже про Месси мне попалась, и непонятно. Он, оказывается, начал скупать футбольные клубы. Причем футбольные клубы, не сказать, чтобы какой-то высокой лиги, скажем так. Выкупает 100% акций испанского клуба единолично. Он в этот раз без участия каких-либо третьих лиц, ну, тут может себе позволить. Команда базируется в провинции Аликанте, ну, и так далее, и так далее. А зачем, ну, как бы, человек, который вот собирается завершить карьеру, скупает не очень успешные клубы, Дим?
1: Тебе бы хотелось, чтобы он купил «Спартак»?
0: Ну...
1: Тогда был бы вариант увидеть Месси на трибунах «Спартака».
0: Это было бы неплохо, если бы это еще повлияло очень хорошо на их...
1: На успеваемость, их, я понимаю, о чем ты, да.
0: Ну, вообще отлично! Ну ладно, «Спартак» чемпион. Так, хорошо, идем дальше по новостям. Зацепила меня новость. Давайте буду цитировать. «Отец года», в кавычках, приговорили вот этого самого отца года к обязательным работам за обман россиянки ради PlayStation 5 для сына. Что случилось на самом деле? Мужчина убедил знакомую, что ей грозит дело от госнаркоконтроля, и выманил у нее 80 тысяч рублей на приставку, игру и джойстик для сына, сообщается в новостях. Но я что-то очень сомневаюсь,
1: для
0: что для
1: сына.
0: Для сына,
1: да. GTA 6 выходит, да, в ближайшие там недели. Он для сына. Кому вы врете, мужчина?
0: В самом деле.
1: Дело раскрыто, все.
0: Так, по поводу ярких выходов. Мы с вами, наконец, дождались новой работы Юры Борисова в Голливуде. Вышел трейлер фильма «Искусственный». О чем фильм? О создании OpenAI. Там драма внутри компании, которая развивалась в 2023 году, собственно, показывается. Трейлер уже есть, ну, поищите в сети. Действительно, ну, как бы, оно того стоит. Мне кажется, нужно будет смотреть. Ну и что касается грамотного пиара, мне понравилось очень. Мне кажется, что вот молодцы, с чувством юмора не расстаются ребята. «Южный парк».
1: Так.
0: Переименовали в Южную Америку, потому что создатели заявили, что вдохновились инициативой президента и смелостью и патриотизмом Apple и Google.
1: А их не волнует, что есть еще одна Южная Америка, и как-то придется оспорить?
0: А там вообще никого ничего не волнует. Там вон озеро переименовали, и вообще никто не дрогнул.
1: А, Луна там имени Трампа уже, да? Там уже все пошло.
0: Да, это же в эту сторону.
1: Я, Роскосмос, говорил позавчера, по-моему, давайте что-то с Плутоном сделаем. Сатурн окольцованный уже для вас, вас ждет. Надо забирать. Ну, послушайте, такие вещи в мире творятся. Надо, пора. Так, Свете, спасибо. Впереди, друзья, Света уже начала говорить про Юру Борисова. Мы поговорим о классике кино, но это будет чуть-чуть позже. Ну и, конечно, ваши комментарии. Утро на семи холмах.

Will Young и I Just Wanna Love на Радио 7 на Семи Холмах. Прямо сейчас Света готова рассказать нам, на что обратить внимание в сети, что отправить родным, близким, друзьям, коллегам, чтобы они улыбнулись или заинтересовались тоже.

Shocking Blue и, разумеется, легендарная Venus на Радио 7 на Семи Холмах. Раз уж мы тут говорили о планетах, о Плутоне и о Луне, в том числе говорили, вот вам, пожалуйста, теперь еще и Венера. Далее Maroon 5 и Кристина Гирлера, The Pussycat Dolls и Дезри в российской столице 10.19. Всех с добрым утром.

0: Дезри, лайв на Радио 7 на Семи Холмах. 10:28 в столице, мы снова в соцсети за вашими комментариями. Утро на Семи
1: Холмах. Можно поделюсь, Дим? Ну, могу же личным поделиться. Мы сегодня все утро говорим про Международный день красоты. И буквально 6 минут назад получила сообщение от мужа. Ты самая красивая.
0: А то есть, Дим, ты пропустил момент, где она про твои глаза говорила, да? Ладно, один на один. Все, я молчу.
1: Тихо,
0: хорошо, извините.
1: Тихо, пожалуйста. Ну, слушай, он так редко это говорит, поэтому очень ценно. Спасибо большое.
0: Надо отметить, Свет. Побежали в магазин.
1: Обязательно. Так, господа, мы ждем вас в наших красивых социальных сетях. И сегодня мало того, что сами соцсети красивые, потому что ленту так посмотришь, действительно приятно глазу, но еще сегодня огромное количество сообщений от наших слушателей, которые действительно красивы, невероятно. Ну, по крайней мере, вот из последних видео вот этой лунной дорожки по морю. Боже, какая красота. Вы знаете, правда, на каждое смотрю и думаю, почему я еще на работе? Ну, почему я на работе? Я до отпуска так далеко, ну, это же просто больно высматривать все это.
0: Елена в этот день, 9 сентября, увидела самое красивое своего первого сына. Своего первого ребенка, вернее, младенца, потому что потом у нее еще родилась девочка спустя 16 лет. Но сам факт, сегодня у сына Елены Кузьминой день рождения. Сын Елены, мы вас поздравляем.
1: Поздравляем.
0: Здорово, что все так совпало. Красиво получилось.
1: Так, нам пишет Иван, тут очень много фотографий. Ну, некоторые, конечно, сложно смотреть людям, которые еще не завтракали, сидят на работе, потому что мангал такой красивый. И пишет, собственно, человек, на отдыхе, в дальних поездках, путешествиях и приключениях можно увидеть самые простые вещи в прекрасном и красивом исполнении. Или просто поймать красивое мгновение. Ну, то есть, да, в путешествиях это правда.
0: Вообще, честно говоря, мангал украшает любое место. Вот куда ни поставь мангал, он везде смотрится идеально. Главное, что там на нем... Хотя это тоже не главное. Главное, мангал. А вы туда можете положить курицу, я не знаю, свинину, рыбу, да все, что вам... Мангал вещь прекрасная. Зачем это опять же с утра заговорил?
1: Да.
0: Перед обедом, да. Надежда, смотрите, куда тема уходит. Пишет, я восхищаюсь самым красивым в мире натуральными камнями. Это тайна. А-а-а. Это миллионы лет изменений в недрах планеты. Это искусство мастеров камнерезов. И каждый камень уникален. И я сама делаю украшения из натуральных камней. Замечательно,
1: красота.
0: Наталья. А, Надежда, извините.
1: А вот еще красота, пишет Евгений. Авиация. Как бесподобно выглядит момент касания ВПП.
0: ВПП, да.
1: Да. Стойка шасси. Какие шикарные узоры рисуют спутный след. Какие облака брызг поднимает самолет при взлете в дождливую погоду. Каждый взлет и посадка каждого самолета – это красота.
0: Поддерживаем целиком и полностью. Взлетный режим. Взлетный. Великолепное сообщение, Евгений. Спасибо вам большое. А людям, которые верят в химтрейлы... Наш, опять же, большой привет. Не знаете эту теорию заговора? Почитайте,
1: да,
0: можно долго пересказать. Химтрейлы, да, распыляют самолеты, что-то там. Мы продолжаем распылять лучшую любимую музыку. Level 42 буквально через мгновение. И совсем скоро поговорим о кино. И еще, друзья, подведем итоги этого утра. Так что успевайте отправить свой комментарий по теме самого красивого чего-либо увиденного в жизни. Утро на семи холмах.

0: The Pussycat Dolls и Hush Hush на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы прямо сейчас говорим о кино, точнее говоря, о классике кинематографа.
1: Радио 7. Синематека.
0: 40 лет назад вышла экранизация романа Умберто Эко «Имя розы» с Шоном Коннери. Причем сам Эко фильм недолюбливал. Это, знаете, известная история, когда редкий писатель рад, когда сложную книгу вот просто сокращают до одной сюжетной линии.
2: Да, да, да.
0: А вот в 2018 году итальянцы сняли сериал, где сюжет уже раскрыли полностью. А вот сегодня мы вспомним еще три атмосферных средневековых детектива.
2: Так, первый будет «Час свиньи» 1993 года. Рассказывает он о странной практике судов над животными в средневековой Европе. Колин Фёрт играет адвоката, защищающего в суде свинью, которую обвинили в убийстве.
0: Сильно.
2: На минуточку, да. В процессе процесса герой оказывается втянут в мир опасных политических интриг.
0: «Чума» 2018 года. И это уже захватывающий испанский сериал о средневековой Севилье. В городе начинается эпидемия, которую власти пытаются скрыть. И вот на этом фоне происходят загадочные убийства, и раскрыть их поручают бывшему военному. Знаете, там потрясающая атмосфера, которая напоминает картины Веласкеса и полностью переносит зрителей в эпоху, где как раз-таки роскошь и красота уживаются с нищетой и грязью.
2: Ну и на финал мы оставили последнюю дуэль от мастера визуальных пиршеств Ридли Скотта. Это мрачная драма о последнем судебном средневековом процессе, в котором правда выяснялась поединком. Лента показывает три точки зрения. Двух соперничающих рыцарей и женщины, обвинившие одного из них. Зрителю самому предстоит решить, кому из героев верить, ведь каждый из персонажей считает, что его правда правее. И никто не готов примириться с тем, что правда всегда одна.
1: Синематека на Радио 7.

0: огромное спасибо за прекрасные фотографии. Не знаю, хочется пересматривать и пересматривать. И за приятные слова тоже спасибо, за то, что столько историй вспомнили, ну, прекрасных. Дарья, смотрите, мед
1: давай
0: проливает. А еще... Как прекрасна аудитория утреннего шоу! Всегда приятно зайти в ваш чат и посмотреть, каких прекрасных и добрых людей вы объединили своими голосами. Тут самое интересное, что Дарья тоже очень красивая девушка. Очень!
1: Ой, вам бы пиарщиками друг друга стать, Свет, конечно.
0: Легко!
1: У вас бы получилось. Елена, самое красивое, пишет она, что я видела, и ради чего езжу каждый год в Сочи, это осень в горах. На эти цвета и рельефы

0: фотографий, и, ну, у нас был свой мотив. Там много было лайков, фотографий, лайков к этой фотографии, и, опять же, про мотив Света расскажешь. Давай, почему именно туда отправляется наш подарок?
1: Текст к фотографиям был следующий. «Самое красивое – это моя Камчатка. Так что у вас без шансов». Мы поначалу решили, как смело, ну ничего себе. Потом мы рассмотрели на одной из фотографий лапу медведя. Ну, то есть где-то по песку, да, по пляжу Мишечка такой прошелся. Вот, а потом еще увидели сообщение, мол, а самое прекрасное слушать Радио 7. Вы буквально единственная адекватная станция с прекрасным вкусом к музыке. Мне резонирует. И все это от Владимира Евгеньевича. И мы вдруг задумались и пришли к выводу, что еще ни разу на Камчатку ни кружку, там ничего Радио 7 не отправляли. Непорядок.
0: С вас фото, ну, Владимир Евгеньевич. С вас фото,
1: поздравляем! Нам очень захотелось, чтобы наша прекрасная красивая кружка совершила красивое путешествие в красивый уголок нашей необъятной родины.
0: Причем из Италии целое кино про наш там термостакан прилетало. Да, было такое. Владимир, еще раз поздравляем, друзья, и на этом готовы попрощаться с вами до завтра. На всякий случай напомним, что на сайте radio7.ru мы принимаем ваши истории в рубрику «Игру мой саундтрек». Рассказывайте, под какую песню Радио 7 в вас просыпается что-то, что дремлет практически всегда. Ну, а до конца этого часа танцевальная коллекция. 7 песен без перерыва на старте каждого часа. И уже в 17.00 Олег Машков, наш прекрасный коллега, пожелает вам доброго вечера. А мы прощаемся до завтра.
1: Все, красавчики,
0: было
1: пока.
0: Было красиво, да, пока.

назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. В Минпромторге сообщили планы по восстановлению складов у нас по регионам после атак на них беспилотников. Сейчас это пункт первый. Перестраивают, в принципе, логистические схемы. И пункт второй – новые объекты возводят взамен сгоревших. А далее Минпромторг объявил, что вместе с цифровыми платформами до конца года оценит весь объем ущерба, дальнейшую перестройку логистики по товарам и необходимость участия властей в восстановлении объектов. При этом восстановление пострадавших складов будет зависеть от того, а нужны ли они будут после изменения схем доставки. Что же касается мер поддержки предпринимателей, которые получили убытки из-за атак БПЛА на свои логистические центры, то ее ввели и для компаний, и для участников. Если, напомню, размер ущерба у них превышает 5% годового дохода. В Миноборнауке допустили, что да, правила приема в вузы по стране могут изменить по причине олимпиадников. Ведомство проанализирует итоги прошедшей приемной кампании, и речь пойдет, возможно, о введении единых правил распределения бюджетных мест по всем вузам, чтобы число победителей олимпиад, которые поступают, напомню, без вступительных испытаний, не сокращало при этом количество мест для сдававших ЕГЭ. Как это было уже летом, даже когда ЕГЭшники-стобальники не могли попасть на выбранное направление в вуз, ну просто потому, что все места брали олимпиадники. Оптимальным решением эксперты считают именно введение единого порядка для всех университетов, когда победители олимпиад и выпускники, сдающие ЕГЭ, поступали бы на бюджетные места в вузы по разным квотам. Сертификация МС-21 и обновленного суперджета завершится в ближайшее время. На этот счет, как уточнили в Минпромторге, сейчас новые отечественные модели самолетов на финальной стадии испытаний. Ну и далее уже этой осенью начнется серийное производство полностью импортозамещенного суперджета 100 в Хабаровском крае. Потребность регионов в новых пассажирских лайнерах сейчас оценивают примерно в сотню машин. Часть потребностей закроют новыми турбовинтовыми Ил-114-300, а часть как раз суперджетами. И еще из ближайшего поставки среднемагистральных лайнеров Ту-214 нашим авиакомпаниям начнутся массово в новом году. Это еще один самолет, целиком оснащенный отечественными системами и деталями. Ну а далее будет выпуск флагмана МС-21. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: бы день в своей жизни вы ни за что не повторяли бы.
1: А мы с удовольствием повторим для вас игру «Седьмой класс». С удовольствием послушаем ваши истории в рубрике «Мой саундтрек». Также для вас гороскоп, синематека и наша самая лучшая и любимая музыка.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
13: Он не изменил.
12: Горько.
13: В нашей семье давно нет любви.
12: Горько.
13: Все разрушилось. Все.
12: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
12: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
18: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция – Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра мы вам скажем «Добро пожаловать в четверг» и будем заряжать тему от слушателя.
2: Юлия из Можайска предлагает обсудить следующее. Какой?

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра мы вам скажем «Добро пожаловать в четверг» и будем заряжать тему от слушателя.
2: Юлия из Можайска предлагает обсудить следующее. Какой бы день в своей жизни вы ни за что не повторяли бы?
1: А мы с удовольствием повторим для вас игру «Седьмой класс». С удовольствием послушаем ваши истории в рубрике «Мой саундтрек». Также для вас гороскоп, синематека и наша самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Включи саундтрек твоего дня.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра мы вам скажем «Добро пожаловать в четверг» и будем заряжать тему от слушателя.
2: Юлия из Можайска предлагает обсудить следующее. Какой бы день в своей жизни вы ни за что не повторяли бы?
1: А мы с удовольствием повторим для вас игру «Седьмой класс». С удовольствием послушаем ваши истории в рубрике «Мой саундтрек». Также для вас гороскоп, синематека и наша самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Топ покупок месяца.
4: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А Мода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J7. Впечатлить друзей.
3: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредитов

0: кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Лучшая музыка звучит для тебя. Включи саундтрек твоего дня. Включи Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Маркин.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Включи саундтрек твоего дня.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого.

0: дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем».

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УБРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 5 вечера и 1 минута. Ну что ж, начинаем вечер и делаем это с новостей от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. В России началось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования. До 8 вечера 10 сентября избиратели 32 регионов смогут пройти процедуру в тренировочном режиме. Как сообщили в Минцифры, для участия необходимо зайти на портал ДЭК, нажать кнопку «Участвовать», авторизироваться через госуслуги и пройти тестовое голосование. Выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах состоятся с 18 по 20 сентября. Материнский капитал нужно разрешить использовать на покупку автомобиля. Такое мнение озвучили в Госдуме. Речь идет о покупке продукции отечественного автопрома. Многие регионы уже разрешили использовать для таких покупок местные выплаты, уточнили депутаты. По их мнению, при приобретении авто за счет маткапитала машина должна оформляться в совместную с детьми собственность. А если родители продают автомобиль, в течение 3 лет средства должны возвращаться государству. Впрочем, парламентарии уверены, люди просят о расширении маткапитала не для махинаций. Семьям нужны меры поддержки для покупки авто, и государство должно их предоставить. Устный экзамен по истории введут в школах в 2028 году. Он станет еще одним допуском к ОГЭ вместе с собеседованием по русскому языку. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических измерений. Специалисты отмечают, что этот экзамен должны будут сдавать все девятиклассники. Цель – оценить живое понимание истории, умение грамотно выстраивать причинно-следственные связи между событиями, аргументировать свою позицию. Ответы будут записывать на аудио или видео, чтобы избежать спорных ситуаций. У каждого третьего россиянина в квартире нет места для уединения. Об этом пишет газета «Ру». При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню. Ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и одиночестве на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
0: А еще какой-то часок, и снова Диана Макеева. Спасибо, Диана.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А сегодня, кстати, Международный день красоты, друзья мои, да. Так что с праздником всех красоток и красавчиков. Ну и, конечно, людей красивых душой и прекрасных своим содержанием. Уверен, львиная доля таковых сейчас слушает Радио 7, так что с праздником. Ну а в этом часе, помимо любимых песен, мы с вами будем слушать еще и обзор литературных новинок в рубрике «Книжная полка». Точнее, слушать будете вы, а я рассказывать. Ближе к 40-й минуте это случится. Ну а пока же, всем привет, и давайте сразу договоримся, что этот вечер обязательно будет добрым.

Алли Мурс на радио 7 только что послушали. Troublemaker. Так называется эта вещица, что в контексте произведения, пожалуй, можно перевести как проказница. Да, и основной посыл такой, мол, я знаю, что ты плохая девочка, но твои черти манят меня своим омутом, несмотря ни на что. Ну, собственно, такое довольно часто случается. Все-таки любовь зла и вот это вот все. И действительно, есть категория граждан, которых плохиши откровенно притягивают, и ничего тут не поделать, хоть ты тресни. Но таковых среди нас все-таки меньшинство. Как минимум, психологи из Эдинбургского университета, проведя исследования, теперь утверждают, что люди с ярко выраженными чертами так называемой темной триады, из которой, собственно, и складывается, по большому счету, образ плохого парня и девчонки, так вот, эти люди притягивают лишь, дай бог, каждого десятого, а то и меньше. Ну, то есть, получается, нарциссизм, психопатия и макиавеллизм — это не совсем то, что современный человек ищет в потенциальном партнере. Вот

мне кажется, это все-таки внушает какой-то сдержанный оптимизм. Как минимум, хочется верить, что при отсутствии спроса и подобных предложений на амурном рынке заметно меньше станет. Да. Ну а тем временем в столице уже 17-17 уже набежало. Так что красивое время. Можно желание загадать. И если вдруг сейчас кто-то загадал послушать Шер на Радио 7, то это желание ваш покорный слуга и исполнит. Добрый вечер.

«Позови меня по имени, и я тут как тут». Практически как Сивка Бурка, Вещая Каурка. Вот примерно об этом только что и пели «Лондон Бит» на Радио 7. Между прочим, друзья мои, мысль дельная и предельно утилитарная. Ну, потому что обращаться к человеку по имени – это правильно. Да, вот никаких котик, заик и прочих зоопарков. Тут на днях обещал кому-то из подписчиков в нашей тележке рассказать, что ученые по этому поводу говорят. Так вот, пожалуйста, например, нейробиологи дружно заверяют нас, что имя – это маркер индивидуальности человека, который с самого детства становится частью нашей идентичности. И вот, когда партнер произносит ваше имя, он как бы подтверждает, что я вижу в тебе уникальную личность, а не просто человека или, не приведи, господи, какого-нибудь зайчика, да. Ты важен для меня, я тебя запомнил. Ну и это создает ту самую персональную связь, а не какое-то обезличенное общение, в отличие, опять же, от всех этих зоопарков. Ну и вишенка на торте – это заверение психологов в том, что самым красивым звуком на планете для каждого человека является именно его имя. Так что, друзья мои, используйте его почаще при общении со второй половинкой, причем желательно в какой-нибудь ласковой форме, и будет вам счастье. Это правда. Ну а далее нас ждут звуки не менее приятные, которые совсем скоро будет издавать Эд Ширан, а прямо сейчас – «Чикаго» на Радио 7. Добрый вечер.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: А сегодня, между прочим, Международный день красоты, так что поздравляю нас всех, таких обаятельных и уникальных. А ведь, друзья мои, красота – это в первую очередь здоровье. Поэтому сегодня давайте обсудим книги, которые помогут позаботиться о себе, как физически, так и ментально. Итак, Сергей Вялов и Василий Рябов. «Здоровье печени, желчного и поджелудочный стол номер 5». Это практический гид, в котором представлен современный, научно обоснованный подход к питанию. Издание содержит готовые решения, 4-недельное меню из более чем сотни рецептов с расчетом пищевой ценности, персонализированные рационы для разных целей и состояний, а также перечень продуктов, полезных для желудочно-кишечного тракта.

0: Далее. Марсия Годдард. Мозг в стадии разработки. Загадки нейробиологии. Все, что мы знаем и не знаем о развитии мозга. Это исследовательский тренинг для ума, который позволит не только изучить различные аспекты нейробиологии, но и провести разминку для мышления. Каждая глава строится в виде кейса. Введение в проблему, описание реального эксперимента и алгоритм выводов. Но вместо какой-то энциклопедической сухости. На этих страницах имеется пристальный взгляд на то, как наука поддерживает наш ум. И напоследок Александр Шишонин. «Искусство здоровья. Ваш путь к здоровью и долголетию». Практическое руководство по здоровому образу жизни от ведущего врача изложено на этих страницах. Автор проанализировал свой клинический опыт в борьбе с такими заболеваниями, как гипертония, сахарный диабет, артроз, грыжи и многое-многое другое. Ну а затем превратил все это в доступную систему профилактики и лечения. Ну и, друзья мои, конечно же, всем крепчайшего здоровья, несгибаемой иммунной системы. Ну а о здоровье психическом мы будем далее заботиться с помощью музыки Радио 7. Так что оставайтесь с нами.
1: Книжная полка на Радио 7.

0: может быть, я влюблена, а может быть и нет. Да и вообще, я вся такая несуразная, такая противоречивая вся. Вот если в двух словах, то такой посыл в песне Эммы Бантон, которую на Радио 7 послушали. Ну а тем временем в столице уже 17:49, и для многих и многих пришло время собираться в дорогу. Причем дорогу однозначно приятную, потому что пролегать она будет в сторону дома. Ну а чтобы она показалась хоть немного короче и однозначно стала заметно приятнее, оставайтесь в компании Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он мне изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. А прямо сейчас предлагаю посмотреть на новостную повестку светлым взором Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Россияне могут подать заявление на продление единого пособия в последний месяц срока ранее назначенной выплаты или в следующем месяце. В соцфонде уточнили, что при одобрении заявления пособие продолжит поступать по стандартному графику. В обоих случаях проведется комплексная оценка нуждаемости семьи. По общему правилу, единое пособие назначается на 12 месяцев. Его предоставляют малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет, а также беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности. В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми. В Минтрансе сообщили, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом, планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы. Стимулирующие меры и адресные программы поддержки помогают формировать транспортную систему, где каждая семья сможет почувствовать себя уверенно во время передвижения по городу, отметил глава Минтранса Андрей Никитин. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах продления 7 линий столичного метро в Подмосковье. Новые станции выйдут далеко за пределы МКАД и свяжут столицу с 7 городами области. Речь идет о Мытищах, Красногорске, Химках, Одинцове, Балашихе, а также двух направлениях в Ленинском городском округе. Собянин подчеркнул, что в этих районах проживает примерно треть населения Московской области. Строительство новых станций позволит значительно улучшить транспортную доступность и разгрузить существующие дорожные магистрали. Турция стала главным пляжным направлением этого лета для россиян и по итогу года может принять около 7 миллионов наших граждан. Такой прогноз дали в Российском союзе туриндустрии. В прошлом году страну посетили около 6 миллионов 900 тысяч россиян. Турция остается одним из лидеров зарубежного отдыха. По итогам лета в тройку самых востребованных направлений также вошли Египет и Таиланд, а наиболее заметный рост показывают Китай и Вьетнам. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: Ну что ж, в столице 6 вечера. Переворачиваем страницу с названием «Рабочий день». И, между прочим, уже третий, друзья мои, да? Так что большую часть трудового пути на этой неделе мы с вами преодолели. Осталось всего ничего. Ну а на данный момент у меня остался невручённый подарок. Так что давайте это всячески исправлять. Например, устроим игру с названием «Третий лишний», победителю которой все и достанется. Приступим к этому в ближайшую четверть часа, так что дождитесь. Ну а во второй его половине прогуляемся столичными околотками в компании Филиппа Смирнова. И позвольте отметить, что все это будет проходить под лучшую музыку на все времена. Так что, можно сказать, наступил не просто очередной час в сутках, а истовое удовольствие, которое, надеюсь, мы разделим вместе. Так что оставайтесь с нами, и, смею уверить, вечер обязательно будет добрым.

Дэрил Халл и Джон Отс на радио. 7 out of touch, или вне досягаемости, по-нашему так получается. И, друзья мои, знаете, хочется отметить, что для человека нет ничего недосягаемого. Ну, это правда, ведь если очень захотеть, то, как мы знаем, можно даже в космос полететь. А уж попасть в Кремль, так и подавно. Вот опять же, сегодня победителей игры «Третий лишний» отправлю в Государственный Кремлевский дворец на балет «Щелкунчик». Два приглашения имеются, и если хотите их заполучить, то отправляйте заявку на участие в игре. Таковой считается любое сообщение, которое вы отправите через конверт на сайте radio7.ru. Ну, а я, в свою очередь, отсчитаю 7-е по счету, и с его автором будем играть совсем уже скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет Николай из Москвы. Раньше Николай строил самолеты, а теперь вот воспарил над суетой повседневности и благостно взирает на нее с высоты заслуженного пенсионного отдыха. Здравствуйте, Николай, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Николай, смотрите, вот сегодня на календаре есть такая дата, как Всемирный день красоты. Я надеюсь, вы не особо сильны вот в этой теме всяческих инструментов для наведения красоты. Это, наверное, все-таки больше барышням мы оставим, да?
2: Ну, конечно.
1: Прекрасно. Тогда давайте с вами поиграем сегодня по теме «Инструменты косметологии». Вот скажите, пожалуйста, три слова называю, все на букву «К», а вы мне расскажите, что из этого не инструмент для наведения красоты. Итак, варианты следующие. Кёрлер, кернер или кюретка. Что лишнее?
2: О, интересно.
1: Да, кёрлер, кернер и кюретка.
2: Кернер это нет.
1: Что нет?
2: Среднее нет.
1: Среднее нет, да? Записали. Дальше что?
2: Дальше.
1: Подождите секундочку. А вот давайте так, ладно. Если среднее нет, если кернер это не инструмент для красоты, то что это? Давайте вот сразу по ходу будем разбираться.
2: Ну, это, объяснить, слесарный инструмент.
1: Так, а вот теперь вопрос звучал следующим образом. Что же из этого не инструмент для наведения красоты? И вы сказали, кернер, это точно нет. И получается, что... Получается прям сразу же. Ну, знаете, я почему-то был уверен, что вы, как человек, строящий самолеты...
2: Я запутался... Ну,
1: вы восхитительно запутались, потому что действительно кернер это слесарный инструмент. Но я думаю, многие джентльмены знают, что это такое. Практически как зубило, но один из концов имеет форму конуса.
2: Да, конечно.
1: Браво, Николай. Я поздравляю, с удовольствием вам вручаю два приглашения в Кремль, где 13 сентября на главной сцене страны дают балет-сказку Петра нашего Ильича Чайковского «Щелкунчик» в исполнении театра «Кремлевский балет», соответственно. Ну и, пожалуй, к музыке вернемся. Далее в эфире Радио 7 Maroon 5, а прямо сейчас Леона Льюис на «Семи холмах». Добрый вечер.
0: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Расскажу вам о том, как рождается миф. Известно, что один из руководителей молодого советского государства жил в квартире, где была черная мраморная ванная, и одно из помещений было обтянуто черной тканью. Свидетельства сохранились. И миф из-за этого приписывает кровавые мессы, масонориентированность человеку, которого позже убьют ледорубом. Да-да, я говорю о Льве Троцком. В Москве, в Соймановом проезде... Нет, не так. Давайте в режиме сказочного повествования, как и подобает адресу. В доме Перцевой, напротив храма Христа Спасителя, в этом московском воплощении сказочного терема, до революции селились люди состоятельные и со вкусом к необычному. Один из таких жильцов – Поздняков. О нем почти не осталось биографических сведений, но зато сохранилась легенда о его квартире. Представьте, комната, затянутая черным сукном, черная мраморная ванна, зимний сад с пальмами и тигровые шкуры в гостиной. Эклектика на грани театральности. И вот в эти самые стены вскоре после революции въезжает Лев Троцкий, человек, для которого роскошь была скорее помехой. Контраст между прежней, почти театральной жизнью дома и новой эпохой здесь ощущался особенно остро. Из квартиры, будто сошедшей со страниц декадентского романа, Троцкий начинает руководить делами государства, чтобы вскоре переехать в еще более просторные апартаменты хозяев дома. Так частная история одного жильца стала штрихом к большой картине переломного времени. Пока Троцкий занимал квартиру Позднякова, шел ремонт в квартире Перцевых. Новые власти и сам Троцкий, стремившийся к простоте и отвергавший декадентскую роскошь, распорядились серьезно переделать пространство. Большую часть авторского декора сняли, убрали деревянную резьбу, побелили потолки, заштукатурили лепнину. От первоначального убранства почти ничего не осталось. Правда, назвать трехэтажную квартиру владельцев дома простым жильем даже в таком переделанном виде невозможно. Да-да, по сути, это был целый трехэтажный личный особняк внутри здания, как матрешка. Хозяин дома, инженер путей сообщения Петр Николаевич Перцев, вместе с художником Сергеем Малютиным превратил эти три этажа в настоящий образец неорусского стиля. Малютин лично руководил отделкой, проектировал резную мебель, арки, наличники, декоративные детали. В работе использовали дуб, карельскую березу и красное дерево. Стены и потолки украшали резные панели, росписи, орнаменты с мотивами славянского фольклора, райские птицы, львы, совы, русалки. В столовой в одном из окон установили витраж «Въезд победителя». Мастера Строгановского училища выполнили этот витраж по эскизу Михаила Врубеля. Лифт для посуды, а тут был и такой, инкрустировали майоликовой мозаикой с изображением доменной печи. В специальной комнате при столовой висело полотно Николая Рериха «Заморские гости», а кабинет украшала картина Филиппа Малявина «Мужик». Все трубы и коммуникации спрятали в стены, а квартира была совершенно технически. Лифты, принудительная вентиляция, телефонная связь. Увидеть это роскошество можно только в интернете. Но предание живо, и его можно услышать на экскурсиях. Однако теперь вы все знаете.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Ну что ж, если верить часам, то в столице уже 18:49. Очередной день мы с вами неспешно завершаем. И мне кажется, учитывая время, ключевое слово здесь именно «неспешно». Ведь, по идее, суета прожитой среды уже должна всячески отступать. Ну, как минимум, мысли о работе, наверное, стоит из головы до завтра удалить. Тем более, уверен, что освободившееся место мы найдем чем занять. Ну, правда же. А вот чтобы думалось о чем-то хорошем, то давайте продолжим создавать соответствующий музыкальный фон и под занавес часа послушаем ту самую «Самба де Жанейро» от Беллини, а прямо сейчас «Guns N' Roses» на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
15: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
16: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
17: Эргоферон.
18: Мы всей семьей им лечимся.
16: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица», филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
8: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
20: Троих.
21: Четверых.
22: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
23: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭНК 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах ТЭНК. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
24: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
25: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция –

0: Москве 7 вечера. А прямо сейчас новости от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Белый дом рассматривает возможность сократить роль Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в переговорах по Украине. Об этом пишет газета Financial Times. Как уточняется в заметке, главным представителем США в мирном процессе может стать директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Вместе с тем говорится, что окончательного решения президент Дональд Трамп пока не принял. Также стало известно, что реформирование переговорной команды обсуждается уже некоторое время. Поводом стало замедление мирного процесса. Минтранс сообщил о возобновлении в октябре рейсов Air Arabia в Россию. Перевозчик приостанавливал авиасообщения из Объединенных Арабских Эмиратов еще в июле из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным ведомства, в следующем месяце лоукостер намерен вернуть в расписание прямые рейсы по своему ключевому маршруту между Шарджей и Москвой. При этом эксперты отрасли отмечают, что из-за необходимости облетать закрытое воздушное пространство Ирана логистика перелетов изменится, время в пути увеличится и составит более 6,5 часов. В Москве протоколы приема участковых врачей теперь будет заполнять помощник на основе искусственного интеллекта. По словам заммэра Анастасии Раковой, сервис доступен всем терапевтам взрослых городских поликлиник. Это больше 3000 специалистов. Система автоматически расшифровывает диалог, фиксирует жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации. Врачу остается проверить, скорректировать и подписать документ. Ранее этот сервис тестировали неврологи. В итоге время их живого общения с пациентами увеличилось больше, чем вдвое. Среднесуточная температура воздуха ниже 5 градусов – сигнал для автовладельцев переходить на зимнюю резину. Об этом напомнили в

0: Центре организации дорожного движения. В ведомстве подчеркнули, что при наступлении заморозков, когда автомобиль еще не переобут, водителям следует снижать скорость, не совершать резких маневров и держать увеличенную дистанцию. Пока же в столичном регионе наступило бабье лето. По словам синоптиков, тепло задержится в регионе на неделю, завтра до плюс 26 градусов. Впрочем, на весь период такой температуры ждать не стоит. Время от времени будут идти дожди. Однако тепло сохранится, термометр покажет около плюс 22 градусов. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: Земной поклон за выпуск в службе информации. Очередная порция новостей ждет нас, как всегда, в начале следующего часа. Ну, а этот, уже 20-й по счету в сутках, предлагаю посвятить прослушиванию лучшей музыки на все времена. Ну, в конце концов. Уверен, что после долгого дня такую шалость мы имеем право себе позволить, не так ли? И в ближайшей перспективе виднеется сладкоголосый Брайан Эдамс, затем Каро Эмералд. Ну, а пока же Селин Дион здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

Caro Emerald на радио 7. A night like this, или ночь наподобие этой. И знаете, друзья мои, вот грядущая ночь, она очень даже подходит для романтического мероприятия. Да, можно будет за звездами понаблюдать, потому что сегодня случится пик метеорного потока Эпсилон Персеиды. Да, можно будет увидеть до 8 падающих звезд в час. При этом Эпсилон Персеиды является одним из самых быстрых метеорных дождей. Скорость звезд падающих достигает 64 километров в секунду. Так что следить за небом придется внимательнейшим образом, дабы ничего не пропустить. И вот, между прочим, хочется отметить, что подобная шалость несет откровенную пользу для психики, да, друзья мои? Вот, например, деятели от науки из Соединенных Штатов утверждают, что созерцание ночного неба со всеми этими звездами снижает уровень тревожности у человека на 41% и параллельно усиливает чувство смысла жизни. Так что получается со всех сторон полезная забава. Так что можно, наверное, рассматривать вот наблюдение за звездами как форму естественной психологической гигиены. И, кстати, прослушивание музыки Радио 7 тоже можно к таковой приравнять. Ну а далее изживать из головы все не самое приятное нам будет помогать Шаде. А прямо сейчас Laid Back на Радио 7. Добрый вечер.

Шаде только что на Радио 7 пела, мол, если тебе будет холодно, я всегда буду рядом, чтобы обнять и согреть. Знаете, мне кажется, в условиях надвигающихся холодов довольно дельное предложение. Так что все, у кого есть пара, могут и таким вот образом бороться с похолоданиями. Но не только это, между прочим. Влюбленные люди даже без тактильного контакта чувствуют себя немного теплее, чем остальные. Потому что вот медики проводили несколько исследований, в котором замеряли температуру людей, которые находились в амурных отношениях. Причем не только температуру тела, но и разных частей такового. Например, сердце у влюбленных на 0,5 градуса в среднем теплее, чем у тех, кто чувств не испытывает. Ну, а еще, оказывается, те, кто любит, отогреваются быстрее после холода, а также температура щек, лба и носа у них в среднем на 2 градуса больше. Так что, смотрите, пока еще так откровенно морозы не ударили, срочно влюбляйтесь, если вдруг пока не успели. Пригодится, знаете ли, да. Ну, а пока продолжим согреваться музыкой Радио 7 и далее послушаем Джей Ло, а прямо сейчас Депеш Моуд на Радио 7. Добрый вечер.

0: Обожаю эту песню, вот кроме шуток. The Animals только что на Радио 7 послушали «Дом восходящего солнца». Причем стоит отметить, что песня-то была популярна еще задолго до появления этой группы, до ее версии. Уже в начале прошлого века многие джазмены ее исполняли. Ну а в принципе, эта нетленка является, чуть не сказал, русской народной. Нет, американской народной песней, и уже более 200 лет история композиции насчитывает. Правда, вот до сих пор остается неясным, о каком же доме восходящего солнца идет здесь речь. Версий множество, начиная от дома терпимости, заканчивая желтым домом. Но, тем не менее, большинство исследователей сходится в том, что дом восходящего солнца — это метафора. Да, поэтому, друзья мои, пусть это солнце всходит над вашими домами с завидной регулярностью много-много лет. Ну и желательно под музыку Радио 7. Так оно еще приятнее будет. Ну а тем временем в столице уже 19:41. Всем привет и прекрасного вечера.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

Реклама. Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.

0: более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а Семь помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Файлы разбросаны по коллегам и командам в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: Пятерочка доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
13: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: В Москве 8 вечера. И с вашего позволения приступим к новостям в исполнении Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом этой страны Толамом. Отмена виз произойдет в ближайшее время. Конкретные сроки президент не назвал. По словам Владимира Путина, Вьетнам пользуется популярностью у российских туристов. В первой половине года их число превысило 800 тысяч. Сейчас гражданам Вьетнама для въезда в Россию нужна единая электронная виза. Она выдается однократно и позволяет находиться в стране до 30 дней. Россияне могут находиться во Вьетнаме без виз до 45 дней. Арбатско-Покровскую линию метро Москвы планируется продлить в подмосковную Балашиху, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новый участок длиной более 8 километров проложат от станции Гальянова. Он улучшит транспортное обслуживание более 670 тысяч человек в столице и области. На участке появятся две станции – Восточный и Балашиха. Столичное метро продлят в 7 направлениях Подмосковья. Соответствующее решение принял мэр Москвы. Новые станции появятся в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского городского округа. Завтра в Москве будет по-июльски тепло, а уже в пятницу в город вернется осенняя дождливая погода, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По данным гидрометцентра, в четверг в столице будет 24-26 градусов. Ранним утром в пятницу к городу подойдет холодный атмосферный фронт. Он принесет короткий дождь, который ознаменует конец периода летнего тепла. Днем температура воздуха составит 17-19 градусов. Россияне в среднем носят с собой около 3500 рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. При этом у мужчин сумма в кошельке обычно немного выше, чем у женщин. Отмечается, что мужчины держат при себе в среднем 4100 рублей, а женщины – 2900. Респонденты от 35 до 45 лет носят с собой живых денег больше, чем те, кто младше. Данные исследования также показали, что за последний год

0: 25% россиян стали заметно чаще снимать наличные. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: А вот уже и до отметки 8 вечера мы с вами добрались. Даже более того, 3 минуты, как ее благополучно преодолели. Всем привет, здравствуйте. Надеюсь, действительно добрый вечер. Ну, все-таки мне кажется, в компании «Радио 7» он попросту не имеет права другим оказаться. Так что оставайтесь с нами. Опять же, вместе лучшую музыку на все времена слушать как будто даже немного приятнее. Ну, а далее в эфире изволим слушать дуэт Lady Gaga и Bruno Mars. Затем Tears for Fears, а прямо сейчас The Light and Seeds на семи холмах. Добрый вечер.

Tears for Fears только что на Радио 7 пели, мол, каждый хочет править миром. Вот мне кажется, здесь одно очень важное слово пропущено в названии песни. Каждый сумасшедший хочет править миром. Ну, что-то мне подсказывает, так оно вернее будет. Но, тем не менее, друзья мои, не все далеко могут похвастаться крепкой психикой. Вот, например, по данным последнего исследования Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек на нашей маленькой планетке страдают теми или иными психическими расстройствами. Да, представляете? Ну, а осень, это, как мы знаем, самое лучшее время для того, чтобы рассудком повредиться. И вот, между прочим, чтобы такого не произошло, сейчас буквально зашел на сайт Роскачества, и там перечислены продукты, которые помогут вам как-то поддержать свою психику в тонусе. Вот давайте прямо с листа вам прочитаю, что тут у нас. Жирная рыба, темный шоколад, яйца, бананы, овсяные хлопья, шпинат, ягоды, орехи и семечки. А вот от чего стоит отказаться, так это от рафинированного сахара. Ну, потому что он вызывает резкий скачок уровня глюкозы, который приводит к раздражительности, усталости, перепаду настроения и прочему безобразию. Также алкоголь, батюшка, является естественным депрессантом. Да, друзья мои, так что снять напряжение с помощью бокальчика, ну, не лучшая, наверное, из идей. Ну и трансжиры замыкают этот список вредных для психики продуктов. То есть весь этот фастфуд тоже вам хорошего настроения явно не добавит. Ну а что добавит? Так это музыка Радио 7. Конечно же. Так что давайте к ней вернемся. И далее в эфире появится E-Type, а прямо сейчас Touch and Go на Семи Холмах. Добрый.

И Type на радио 7. Зову тебя по имени. Так в переводе на русский эта вещица называется. И вот знаете, друзья мои, сейчас такую новость прочитал, после которой невольно задумался. Ведь мы знали практически всех великих ученых по именам, вот тех, кто совершил какие-то глобальные открытия, не знаю, там от Архимеда до Перельмана, который гипотезу Пуанкаре не так давно решил. И сейчас все в корне поменялось, вот прям с ног на голову. Потому что открытия совершают не великие умы человечества, а искусственный интеллект. Да, вот, например, смотрю, новая модель OpenAI решила одну из 7 задач тысячелетия, которую математики не могли решить около 200 лет. Да, вот одну из них, правда, не так давно наш соотечественник Григорий Перельман доказал ту самую гипотезу Пуанкаре. Ну, а теперь, походу, все. За открытие взялся искусственный интеллект. Но, с другой стороны, это не худшее, для чего он приспособлен, это правда. Но хочется верить, что и наш человеческий мозг будет как-то продолжать работать и развиваться. Ну, в конце концов, правда, если все так уж откровенно переложить на яишку, вот эту мыслительную деятельность, то что же с нами станет? Так что, друзья мои, давайте не будем забывать о том, что думать — это чертовски увлекательно. Ну, а там, глядишь, и правда, что-нибудь да интересное человечество и откроет. Ну, а тем временем в столице уже 20:24, и далее на радио 7 Риана, а прямо сейчас Brainstorm на себе.

Группа Europe на радио 7. The Final Countdown. Или обратный отсчет. Вот так получается в переводе на русский. Ну и знаете, вот смотрю, если сейчас запустить обратный отсчет до окончания суток, то остается всего-то 3 часа и 21 минутка. Да, уже вон 20:39 в столице. Так что пора, наверное, уже потихонечку готовиться к тому, чтобы отправляться в царство Морфея. Давайте будем успокаивать наверняка расшалившиеся за день нервишки. Ну, а лучший для этого способ, на мой скромный взгляд, музыкальный. Да, и вот для этих целей далее в эфире появится Робби Уильямс. А прямо сейчас Джордж Майкл на Радио 7. Добрый вечер.

0: Я просто хочу почувствовать, как настоящая любовь наполняет дом, в котором я живу. Вот такие строки рефреном повторяются в песне Робби Уильямса, которого на Радио 7 послушали. Ну и, друзья мои, хочется верить, что в вашем доме любовь царит и витает, по каждым уголкам разбросана. Ну а если бы хотелось побольше, то транслируйте эту самую любовь в перманентном режиме. Наполняйте ей свою квартиру, улицу, дом, страну, ну и планету в целом. Мне кажется, не худшее из того, что человек может сделать в принципе. Ну а тем временем в столице уже без 10:09. Пополудни пора бы уже и прощаться, знаете ли, да? До завтра, как всегда, будем это делать. В 5 пополудни снова вместе, снова рядом. Перед этим встречайте Диму Пименову и Свету Молодцову с 7 часов утра. Ну и все. За сим снимаю шляпу. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра мы вам скажем «Добро пожаловать в четверг» и будем заряжать тему от слушателя.
2: Юлия из Можайска предлагает обсудить следующее. Какой бы день в своей жизни вы ни за что не повторяли бы?
1: А мы с удовольствием повторим для вас игру «Седьмой класс». С удовольствием послушаем ваши истории в рубрике «Мой саундтрек». Также для вас гороскоп, синематека и наша самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра мы вам скажем «Добро пожаловать в четверг» и будем заряжать тему от слушателя.
2: Юлия из Можайска предлагает обсудить следующее. Какой бы день в своей жизни вы ни за что не повторяли бы?
1: А мы с удовольствием повторим для вас игру «Седьмой класс». С удовольствием послушаем ваши истории в рубрике «Мой саундтрек». Также для вас гороскоп, синематека и наша самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

Отложите дела хотя бы на несколько минут. Сделайте «Радио 7» громче. И приготовьтесь танцевать. Мы собрали для вас жемчужины мировых танцполов для яркого финала каждого часа. Это танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра мы вам скажем «Добро пожаловать в четверг» и будем заряжать тему от слушателя.
2: Юлия из Можайска предлагает обсудить следующее. Какой бы день в своей жизни вы ни за что не повторяли бы?
1: А мы с удовольствием повторим для вас игру «Седьмой класс». С удовольствием послушаем ваши истории в рубрике «Мой саундтрек». Также для вас гороскоп, синематека и наша самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Истина где-то рядом. Но чтобы найти ее, нужно сделать звук погромче. Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». В эти выходные музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Истина где-то рядом. Но чтобы найти ее, нужно сделать звук погромче. Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». Эти выходные музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.